Чьи-то одноклассники, большие молодцы. Видел новость, что юные москвичи, 6 столичных школьников, стали победителями и призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финальные состязания в конце прошлого месяца объединили немало сотен ребят, скажу так, более чем из 40 государств, среди которых Китай, Бразилия, Турция и другие. Поздравляем, конечно. Ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Льва Лещенко и Роксет. В столице 3 часа, почти 20 минут.

0: Также в октябре, но далекого 89-го года вышла эта история Фила Коллинза, которая в итоге стала одним из главных мировых хитов конца 20 века, заслуженно получила Грэмми и победу на Brit Awards. Имеются такие факты, мы все помним. В самые ближайшие минуты уже вспомним одни из музыкальных работ Crowded House и команды Mirage, они впереди на RetroFM. В столице 3 часа 35 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

Жизнь прекрасна. Так уже сколько лет считают и продолжают считать. It's a base. Ну и нет причины с ними спорить. Если вы не впервые встречаете раннее утро в компании Retro FM, то прекрасно знаете, что с 4 до 7 часов по Москве нас ждет бодрое приключение на утреннем экспрессе. Готовьтесь, скоро отправление. Отправимся вместе в доброе, бодрое утро.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: как назло, когда уже нужно вставать, спится как-то уж, ну, очень сладко. Уж не каждый раз, но по моей личной статистике, зовут меня Дмитрий Майоров, это случается довольно часто. Нервный смех. Всем большой привет и в перспективе доброго утра, пока скажу так. Просто в ближайшие три часа утреннего экспресса на Ретро FM будем настраиваться, двигаться навстречу именно доброму утру. Для этого у нас, как обычно, будет все, что нужно. Лучшая музыка, ваши позитивные сообщения, истории, интересные факты, события, ну и астрологические прогнозы, куда же мы без них. Уже сейчас узнаем, как нам быть, как жить, каких установок на день нам, что ли, стоит придерживаться, по мнению звезд.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: По общим прогнозам, этот понедельник, 5 октября, будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать. У овнов эмоции могут прорваться наружу. Не давайте мимолетному раздражению разрушить ваши отношения. Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль. Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь. От раков день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаваться эмоциям. У львов правила, обязательства или чье-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий. Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях. Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления. А у скорпионов вероятная борьба за власть... Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей. Стрельцам не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас. Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется весьма-весьма болезненным. У водолеев в этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно. А рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя, ну, слишком много.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

В гостях, конечно, хорошо, но дома все же лучше. Дома все свои, все свое, знакомое, родное. Ну, примерно такие мысли в далеком 79-м году Бонни М. наложили на музыку, вдохновившись для этого одной из американских народных песен 19 века. Столица тем временем 4 часа 19 минут в утреннем экспрессе на Ретро FM. Скоро услышим команду «Белый орел».

0: По ночам, в ночи, в ежедневнику Ретро FM. Ну, по крайней мере, не помню таких случаев. Мы не пристаем, не обращаемся. А вот с утра пораньше на буднях, с этим совсем другая история. Уже сейчас заглянем в ежедневник, узнаем про самые интересные и знаковые события этого дня. В столице 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Понедельник, 5 октября 2026 года на календаре. В этот день в 1943 году родилась Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР. Неповторимая и любимая миллионами зрителей звезда театра и кино. Она была известна своими острохарактерными ролями в «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», тот самый «Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Идиот», «Круги первым» и многие другие фильмы с ее участием. Мы все знаем, любим и постоянно пересматриваем. День рождения сегодня отмечает актер театра и кино, кинорежиссер, педагог, народный артист РСФСР Александр Михайлов. Совесть российского кино, настоящий мужик, символ спокойного времени. Так многие характеризуют артиста. Он воплотил на экране ряд народных образов, которые обрели феноменальную популярность. Среди наиболее известных его работ в кино главные роли в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет», «Очарованный странник» и другие. 5 октября в 1962 году началась экранная история Джеймса Бонда. В Лондоне прошла мировая премьера фильма «Доктор Ноу», положившего начало многолетней киносерии об агенте 007. Еще 5 октября в 1929 году в Ленинграде открылся первый в СССР звуковой кинозал. Он находился на Невском проспекте. Зрителям показали озвученные фрагменты фильма «Бабы Рязанские». Это событие положило начало эпохи звукового кинематографа в Советском Союзе. До этого зрители смотрели только немое кино. Ежегодно в этот день свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роли и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. С 1994 года и наша страна отмечает День учителя 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье этого осеннего месяца. Всех учителей, преподавателей, работников сферы образования мы от души поздравляем. Ну и что это интересно, ежедневник нам расскажет и в следующем часе на Ретро FM.
1: Ежедневник
2: на Ретро FM.

0: шмык-шмык.
1: Чтобы лишний раз не было шмык-шмык носом. Как минимум выбираем наряд по погоде. Бывает, конечно, проблематично сделать. С утра холода, днем тепло-тепло. Но как-то нужно подстраиваться. Подстраиваемся. Будь здоровы. В столице 4 часа 36 практически минут. На Ретро-ФМ скоро музыкально отметятся Альбана и Рамина Пауэр.
2: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

Куда бы мы ни направлялись, каких бы личных направлений, маршрутов не придерживались, Бананарама и команда Kiss точно скоро отправятся с нами на Red FM. Точнее, услышим их до финала этого часа. В столице 4 часа, практически 49 минут. Утренний экспресс продолжается.

0: столице 5 утра. Начинается второй час утреннего экспресса на сегодня на ретро.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: Сколько нужно съесть мармелада, чтобы хотя бы на 1% стать мармеладным? Возник у меня тут вопрос. И знаете что? Ответ есть. Если верить интернетам, то при весе, допустим, в 70 кг нужно съесть 700 грамм мармелада. То есть 100 грамм мармелада на 10 кг вес. Зачем и мне, и вам сейчас эта информация? Вот тут ответ не будет. Ну просто. В целом не просто утро, а утро с утренним экспрессом на Ретро-ФМ продолжается. Это, как обычно, лучшая музыка, позитив, интересные факты, события и актуальные звездные соления. Сейчас ими с вами и поделюсь. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 5 октября, понедельник. По общим прогнозам, этот день будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать. У овнов эмоции могут прорваться наружу. Не давайте мимолетному раздражению разрушить ваши отношения. Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль. Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь. От раков день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаваться эмоциям. У львов правила, обязательства или чье-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий. Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях. Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления. А у скорпионов, вероятно, борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей. Стрельцам не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас. Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным. У водолеев этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно. А рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Кто как, а мы по традиции с позитивом, вашими хорошими новостями, встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Наверняка за выходные или там недавно с вами у вас что-то хорошее произошло, случилось, как-то отличились. Рассказывайте все, порадуемся за вас и с вами. Рассказать можно через наш канал Ретро-ФМ в Максе, там... Через секунды появится специальный пост, комментарий к нему пишите. Если для кого-то, может быть, роднее и ближе смс-сообщение, то пускайте в ход наш смс-портал 5533, начинайте свое сообщение со слова RetroFM. В конце не забывайте подписываться. Автору самого выдающегося, выделяющегося, что ли, позитива среди всех будет презент. Подарю тостер от RetroFM. Это точно в планах. Пишите, делитесь хорошими новостями. В столице 5 часов, практически 20 минут.

0: Кому-то светит солнце, а нам всем без исключения сейчас светит очередная порция интересных, значимых событий, фактов в ежедневнике на Ретро. В столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Сегодня понедельник, 5 октября. 2026 год, если что. Ежегодно в этот день сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1918 году, было утверждено положение об организации отделов уголовного розыска. По статистике, профессионалы уголовного розыска ежегодно раскрывают почти 70% уголовных дел. В свой профпраздник все сотрудники уголовного розыска получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в работе ведомственные награды и памятные подарки. День рождения сегодня отмечают актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов, американский рок-певец и гитарист Стив Миллер, британская актриса, обладательница премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта», Кейт Уинслет, британский австралийский актер театра и кино, обладатель премии «Эмми», номинант на «Оскар» Гай Пирс, российский государственный политический деятель, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, американский актер театра и кино, писатель, драматург Джейси Айзенберг. Поздравляю. 5 октября в 1966 году на сцене актового зала Военмеха в Ленинграде состоялся первый концерт вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Как считают критики, эта музыкальная группа являлась одним из первых коллективов в истории отечественной популярной музыки, коллектив, давший имя всему жанру «Виа» и послуживший образцом для многочисленных последователей и подражателей. Песни этого ансамбля «Люди встречаются», «Синяя песня», «Песенка велосипедиста», «Соловей» и другие мы сейчас с удовольствием слушаем, переслушиваем на Ретро. Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача, который считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира. Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, чье значение сложно переоценить. Медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни и лечат всевозможные заболевания и недуги. Мы их от души поздравляем. В этот день принято проводить различные семинары, познавательные лекции о врачебной профессии, выставки и презентации. Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Николай, Петр и Федор. Ежедневник на этом прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро.
1: Ежедневник
2: на Ретро FM.

0: Если в первой части недавнего байопика Майкла Джексона было как-то все сглажено, все по-доброму, ну почти, то, согласно киноделам, продолжение будет основано на бэт-историях Майкла, развеет некоторые мифы, догадки и легенды. Когда выйдет новинка продолжения, пока неизвестно. Точное столичное, 5 часов 36 минут. На Retro FM скоро отметится ласковый май и Крис Норман.
1: Реклама. Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Експрес. Позитив. На Ретро ФМ.
1: Так, ваши позитивы на сегодня пошли от Юлии из Тольятти. Всем доброго утра. Она трудится на станции переливания крови. Рассказывает, приезжали здешние начальники и министр, пожелали Юлии и команде повышения зарплаты. Говорит, ждем-с. Ну, лучше так, чем бы ничего не сказали. От Ильи из Кемерово привет. 2 октября на день рождения любимой жены они открыли новую прогулочную зону, а также памятник князю-полководцу Александру Невскому. Всем теплой осенней солнечной недели. А у Анастасии из Омска, прям скажу, событие намечается. Не каждый день, знаете ли, переезжаешь в свой собственный дом, а в их личной истории это скоро случится. Пишет, наконец-то не будет соседей. Это ли не счастье? Всем хорошего начала недели. И тут вопрос напрашивается, это в какую такую глушь собрались? То, что соседей над вами не будет. Или как? Не все ясно, понятно. Вы, друзья, ясное дело, продолжайте, делитесь своими хорошими новостями, историями, достижениями, победами. Сделать это можно в канале Retro FM в Максе. Там есть специальный для этого позитивный пост.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем доброго утра. 6 часов в Москве. Утренний экспресс продолжается на Ретро FM.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро FM.

0: если подкарауливали, поджидали, что ли, возможность как-то с размахом похвастаться, поделиться во всеуслышание на Ретро-ФМ со всеми своими хорошими новостями. Вот это точно пора сделать. Все ваши хорошие новости, истории, сообщения, как идут, так и далее, забираю из нашего канала Ретро-ФМ в Макси или смс-портала 5533. Там Гриша из Приморского края, к примеру, наисмсил. Любит Машу. Коротко. Ёмко. Пишите вы. Скоро все озвучу, как и поделюсь в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ интересными фактами, событиями и астрологическими прогнозами. Обещаю. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 5 октября, понедельник. По общим прогнозам, этот день будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать. У овнов эмоции могут прорваться наружу. Не давайте мимолетному раздражению разрушить ваши отношения. Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль. Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь. От раков день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям. У львов правила, обязательства или чьё-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий. Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях. Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления. А у скорпионов, вероятно, борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей. Стрельцам не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас. Козероги, отпустите то, что давно тянет на назад, даже если расставание кажется болезненным. У водолеев этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно. А рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя уж слишком много. Всем доброго утра, хорошего дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Всем позитива и побольше. Ну или сколько есть наличие. Ольга напоминает, что сегодня день учителя. Осуждающая, что ли, пишет про... Говорит, про все праздники рассказали, а про учителей, как всегда, забыли. А вот и нет, Ольга. А вот и неправда. 4:30 по Москве поздравлял. В этом часе точно перепоздравлю. В целом, Ольга поздравляет всех учителей нашей страны и с их профессиональным праздником. Желает здоровья, удачи в нелегком труде. Пусть никогда не забывают про вас. Так. От сообщения Мирона... Даже спина заболела. Говорит, сделал двойное сальто в воду с 10 метров. Это, как говорится, я тоже так умею. Просто не хочу. От Анны из Кемерово. Привет всех причастных к профессии учителя с профессиональным праздником. Пусть ваше сердце всегда полнится светом, а глаза горят живостью знаний, которые вы дарите другим. Анна сама отработала 20 лет преподавателем в университете. Сейчас работает в другой сфере. Надежда пишет. Доброе утро, страна. На выходных была в Мизмае, поднялась на Орлиную полку. Это знаменитый, естественно, скальный уступ на горе. Было трудно, но она это сделала. Море впечатлений и незабываемых эмоций. О, верю, еще как. Так, в столице 6 часов практически 20 минут. Время у вас для того, чтобы поделиться с нами своими какими-то мелкими, маленькими или большими победами, достижениями. Время для того, чтобы рассказать нам, что хорошего у вас и с вами недавно произошло, случилось. Еще есть, но немного. Прям спешите, пишите. Рассказывайте все в нашем канале Retro FM в Максе. Автору самого интересного, позитивного сообщения будет презент, будет тостер от Retro FM.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Новый Tenet T4L. Уже в Диалог Авто. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Всего от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Ждем за Tenet в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Очередной яркий пример успешного сотрудничества, коллаборации Сиси Кейч и Дитра Болина на Ретро FM. Было время, когда они что-то вроде были «не разлей вода», но ничто не вечно. Известно. Но, кроме проверенных временем хитов на Ретро FM и значимых знаковых событий, которые вписаны в историю и вписаны в наш ежедневник в столице, 6 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: На календаре понедельник, 5 октября 2026 года. В этот день, в 1943 году, родилась Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР. Неповторимая, любимая миллионами зрителей, звезда театра и кино. Она была известна своими острохарактерными ролями в «Морозко», в «Огне брода нет», «Начало», тот самый «Мюнхгаузен», военно-полевой роман «Идиот», «В круге первом» и многие другие фильмы с ее участием мы все знаем, любим и постоянно пересматриваем. Так, день рождения сегодня отмечает Стив Миллер, американский гитарист, создавший блюз-рок-команду, которая после многочисленных смен состава в 1968 году получила название «Стив Миллер Бэнд» — группа Стива Миллера. Самой популярной песней коллектива является «Абракадабра», которую мы часто слышим на ретро. В этот день, в 1962 году, в Великобритании вышел первый сингл группы «Битлз» «Love Me Do». Это одна из первых песен коллектива, сочинил ее Пол Маккартни в возрасте 16 лет, когда прогуливал занятия в школе, как выяснилось потом. В США сингл вышел в 1964 году и достиг первой строчки авторитетного хит-парада Billboard Hot 100. В первый понедельник октября во всем мире отмечается Всемирный день архитектуры. Он был учрежден в 1985 году Международным союзом архитекторов и призван напомнить, как важен комфортный город для каждого из нас и выразить признательность тем, кто создает и развивает города. В этот день по всему миру проходят тематические семинары, конференции, форумы, выставки и экскурсии по известным зданиям. Ежегодно в этот день свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечает роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях. Также их неоценимый вклад в развитие общества. С 1994 года и наша страна отмечает День учителя 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье этого осеннего месяца. Всех учителей, преподавателей и работников сферы образования мы от души поздравляем. Еще сегодня день работников уголовного розыска России, день напутствия улетающим птицам, день «Сделай что-нибудь приятное», день «Будь прикольным», день рассказывания историй и день яблочной запеканки.
1: Ежедневник.
2: На ретро-ФМ.

0: Студенты-школьники, не только. Наверняка все уже знают, в курсе, кого и с чем сегодня можно поздравить. Поздравляем как минимум учителей, преподавателей. Ждем скорого музыкального появления в утреннем экспрессе на Ретро FM Тут-Кутуни. В столице 6 часов 36 минут. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Легендарные хиты Depeche Mode с оркестром. В исполнении Devotion Mode. 17 октября. Филармония. 6+.
8: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио
9: Хаб. 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. Екатерина делится радостью. У нее сбылась заветная мечта. Она наконец-то съездила в Санкт-Петербург. Итог? Одним словом, восторг. Масса впечатлений, удовольствия. Она влюбилась в этот город. На поезде ехала тоже первый раз. Было забавно. Желает всем добра и чтобы все мечты рано или поздно сбывались. Другая Екатерина хвастается обновкой. Наконец купила себе роботомойщика окон и вымыла балкон, который наводил на нее страх и ужас. Теперь любуется на мир. Пускай все видит только чистое небо над головой. Такое пожелание от нее. Светлана, всем, кто слушает, желает хорошего дня. Пишет, это такое счастье с ночной смены возвращаться домой. Своим сменщикам передает большой привет и легкой работы желает. Так, небольшая путаница. Ольга написана в профиле, Маргарита в подписи. Сообщает, сообщение поздравляет всех учителей средней образовательной школы города Севастополя номер 11 имени Виноградова. С праздником, желает им здоровья, процветания, всех благ и терпения с уважением. Ксения вовсю завтракает под любимую волну, настраивается на позитив, так как продолжается ремонт у нее еще. Всем желает хорошего дня. А Татьяна, всем доброго утра. Пишет ее мужа Алексей сегодня день рождения. Алексей, с днем рождения. Они едут на работу в прекрасном настроении. Очень нас радует их хорошая погода. Одним словом, позитив. Ну и действительно, один позитив среди всех ваших сегодняшних. Мне как-то запомнился поболее, что ли, скажу так. Он был от Анастасии из Омска. Она поделилась радостью, что скоро переезжает в свой собственный дом, а подальше от надоедливых соседей. И раз уж не с соседями, компании фирменного тостера от Retro FM будет устраивать чаепитие. Думаю, так. Всем спасибо за позитивное утро, спасибо за участие. Утренний экспресс на этом все. Вернется в эфир Retro FM завтра, согласно расписанию. Сейчас ровно в 7 по Москве. Встречайте утреннее шоу, встречайте первую смену. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Столица уже 7.00. Ну что, как ваши выходные? У нас отлично прошли. Давайте этим делиться в прямом эфире. Это первая смена. А это Вадим Рибман, который уже подготовил новости. Доброе утро, Вадим.
1: Я уже читаю. Доброе утро всем. Итак, президент России поздравил преподавателей и педагогов с Днем Учителя. Владимир Путин напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, а также гарантирует необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Президент сегодня примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Учителя. Глава государства встретится с лауреатом конкурса «Учитель года», а также вручит педагогам государственные награды. В России начали циркулировать новые штаммы вирусов гриппа, к которому у населения нет иммунитета. Об этом рассказал директор НИИ гриппа Минздрава Дмитрий Леознов. Специалист отметил необходимость вакцинации, особенно для детей, беременных, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Отмечается, что в этом году вакцинация особенно актуальна из-за обновления всех трех компонентов вакцины. Премьер-министр Израиля Нетаньяху приказал назначить в стране инспектора по безопасности для иностранной авиации. Такое указание дано главе Совета нацбезопасности страны. Напомню, 30 сентября самолет авиакомпании Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. На какое-то время связь с экипажем прервалась, а после борт направился в сторону Саудовской Аравии, совершил там посадку. Выяснилось, что второй пилот хотел разбить самолет с пассажирами. Летчик ранил командира ножом, после чего лайнер стремительно стал терять высоту. В этот момент среагировали некоторые пассажиры и обезвредили преступника. В России введут регистрацию устройств для умного дома. Власти намерены собирать информацию о гаджетах, включая адреса их установки, номера, привязанных к ним телефоном, и иные данные для идентификации владельцев. Это должно снизить использование телефонных номеров, выделенных для умных счетчиков, в мошеннических целях. Об этом пишут «Известия». Регулирование коснется устройств межмашинного взаимодействия, это терминалы оплаты, счетчики и другое оборудование, подключаемое к мобильным сетям и применяющиеся юридическими лицами и ИП. Главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезус заявил, что капитан команды Криштиану Роналду может вернуться в нее в любой момент. При этом он отметил, что не знает, когда конфликт между ним и игроком закончится. 30 сентября, напомню, сообщалось, что нападающий сборной Португалии после побега из расположения команды и ссоры с главным тренером решил завершить международную карьеру. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром.
0: Это первая смена. Саша Светлогрид, Субботина. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И мы присоединяемся к поздравлениям наших дорогих учителей, преподавателей, всех педагогов с профессиональным праздником. Поздравляем. Обязательно это и будем обсуждать подробнее все это утро. И в честь праздника у нас еще будет двойная родная речь. Возможно, ой, даже финальная в этом сезоне.
2: Да, доставать свои листочки будем дважды вот так вот. Ах, напрягаться. Ну ничего, зато за игру и за денежки.
0: Да, это все случится совсем скоро. Ну и, конечно, все это утро нас будет сопровождать музыка, проверенная десятилетиями. Silent Circle прямо сейчас.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на 5 октября, на понедельник. Этот день будет располагать к решительным действиям, но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
2: Умные эмоции могут прорваться наружу, не давайте мимолетному раздражению разрешать важные отношения.
1: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
2: Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Ставьте тон, сбавьте тон и не горячитесь.
1: Раки, день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
2: Львы, правила, обязательства или чье-то неодобрение будет давить и ограничивать свободу действий.
1: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоции.
2: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
1: Скорпионы, сегодня вероятная борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
2: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
1: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
2: Водолей, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно.
1: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
2: И просыпайтесь, ребята, понедельник. Вместе это сделаем.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 5 октября, и это знает каждый Всемирный день учителя в нашей стране. Еще раз с праздником всех педагогов и наши аплодисменты и бесконечное уважение. Но этот праздник у нас всегда отмечен как минимум двумя важными событиями в такой школьной учительской жизни. Первое – это премия. Есть специальный хрустальный пеликан, называется, там, где определяют учителя года.
2: И
1: там
2: я обычно... подумала, премия на карту всем приходит. Ты сказал,
1: да дай такая, бог, чтобы так у них и было. Да. Только этого мы, учителя, мы желаем. Пусть со всеми премиями, грамотами, еще и финансовыми. Свое благополучие намечается. Ну и самая веселая часть — это день самоуправления. Вот у вас было такое?
2: Нет, и кстати, у нас
1: традиция,
2: ни разу
1: как
2: не
1: вот
2: было.
1: Сашка, звукорежиссер, тоже говорит, есть. Ну давай так, у нас кто хорошо учился, да, нас назначили в администрацию. Я был директором школы, две мои хорошие знакомые были заучами. Как мы отчитывали учителей? Там было собрание 8:00, все сидят, директор, заучи, да? Мы достали убожиста. Мы пришли и рассказали, что видели, как он курит за гаражами. И все, на 15 минут там учителя чуть со смеху не попадали, да.
2: Но я думала, краснели, мы получили... оправдывались.
1: Не, он оправдывался, а остальные все так тихонечко сидели и ржали. Ну, Владимир Петрович, ну вы хулиган. Да, вот, да, да. Ну, а нам по 16, понимаешь, да, нам только дай поржать. Вот, да. Ну, и оценки ставили, кстати, да, тоже там что-то проходило, там, уроки музыки, истории, общества, знания. Было весело. Был такой классный, интересный опыт, особенно когда ты подросток. Мне кажется, это вообще приключение удивительное.
2: Мне хочется сейчас вернуться в школу и попросить, можно, пожалуйста, я это стану ненадолго. Ну, нет, директором нет. Ну, хотя бы физруком. Вот, вот это мне понравилось.
1: Мачу, отлично бы вышло. Еще и с юмором бы.
2: Ну, возможно.
1: Ну, с матом точно. Это так возможно, как будто акцент собиралась сделать на другом. Хорошо. Ну, сегодня мы хотим поговорить в первую очередь с вами.
2: Да, ребята, сегодня, значит, мы вам что предлагаем? Вспомнить, может быть, какой-то совет от учителей, который вам реально пригодился. Может быть, рассказать про самого любимого учителя, фразу, шутку. Вот я помню в институте, я, по-моему, даже это рассказывала, то, что навсегда я запомнила, к нам пришел педагог, в общем, молчал какой-то, просто молчал. Он нас заменял, он был завкафедрой, и просто потом спокойно достал бритву и начал бриться. И мы все замолчали. И вот таким образом он наше внимание к себе привлек. А вообще такой классный мужик. Вот, может, что-нибудь такое с вами тоже случалось.
1: Слушай, ну да, необычная история. Делитесь вот такими и другими интересными, необычными, может быть, удивительными историями в соцсетях. Можно в Максе писать, да, можно ВКонтакте. Обязательно найдем и в конце этого часа обсудим. Ну а пока давайте вернемся к музыке.

0: Да, это мы. И да, будем вместе с вами приходить в себя в понедельник, как обычно, после выходных. Вот так глаза чуть-чуть пошире, музыку погромче, тоже к нашему звукорежиссеру. Подборка идеальная. Ну, еще новости есть.
1: Ну, такая, я прям даже сказала, ого-го новость. В общем, нумерологи, вот эти вот ваши, советуют поставить елку уже в октябре.
0: Подожди, 7-1-7-0-7.
1: Все верно.
0: Вот так, теперь про нумерологов давай.
1: Нумерологи советуют поставить елку в октябре, если кто-то не слышал. Есть ощущение, что нам это очень даже подходит.
0: Почему?
1: Ну, потому что я видела тут елку недалеко у нас в офисе. Кто-то как будто доставал, потом убирал, потом опять доставал. Может быть, они что-то знают.
0: Интересно, вот. Я могу произнести фамилию Коломеев? Тебя о чем-то говорит?
1: Не знаю.
0: О ком-то напоминает?
1: Короче, ранее
0: сулит
1: украшение... Может быть. Украшение дома, вот если часто сделать, может привлечь в 2027 году. Значит, крупное приобретение, пополнение в семье. Ну и, в общем, если что-то вот такое глобальное хотите, ставьте елку в октябре. Не знаю, как это работает, но мы лично на себе проверим.
0: Ну смотри, ты должна ставить елку, стоя на соли в углу. Вот тогда точно сбудется.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлин и перевозки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама.
6: Geely Citroën. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely Citroën. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах. Дом Лента.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
12: 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: что ж, девчонкам песню посвятили. Спасибо за это, Жене Белосову. Давай про мальчишек вспомним, но конкретно одного, которого могли упустить в силу большой занятости в воскресенье наши слушатели, но все-таки которого можно найти, например, на Радио Хабе. Я говорю про гостя, который приходил к Максу Ковалевскому. Это Роман Юнусов, известный комик, шоумен, актер. Да, с 13 до 14 выходили дорогие гости, но это легко можно найти в интернете.
1: Конечно же. Есть еще один мальчишка-мальчоночка, которого невозможно пропустить, потому что он такую серьезную и важную информацию нам приносит. Но без него мы никуда, и его можно слушать прямо сейчас.
0: Который, кстати, не только новости делает, но и преподает. Так что, Вадим Ривман на Ретро-ФМ, с праздником!
2: Да, спасибо большое, доброе утро. Итак, максимальный размер ежедневной выплаты по больничному к 2029 году увеличится с нынешних 6800 рублей до почти 9500. Рост составит 37%, это подсчитали «Известия» на основе проекта бюджета социального фонда. В следующем году предельное пособие составит почти 8000 рублей в день. Для получения максимума необходим страховой стаж не меньше 8 лет. Есть и требования к заработку. До вычета налога он должен составлять как минимум 248 тысяч рублей в этом году. Если доход или стаж ниже, то размер пособия уменьшится. Последний в этом году сокращенный рабочий день будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Мария Кутарова. Эксперт напомнила, что День народного единства в нашей стране ежегодно отмечают 4 ноября. Ранее сообщалось о рабочем календаре на следующий год. У россиян с 5-дневной рабочей недели будет 118 выходных и праздничных дней. Второй пилот рейса Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив планировал направить самолет на терминал аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. По данным СМИ, о своем намерении мужчина рассказал на допросе. Этим он объяснил момент нападения на командира. Самолет уже находился над Иорданией, недалеко от границ Израиля. Как утверждает канал, второй пилот рассчитывал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды изменить направление и столкнуть лайнер с терминалом. По его расчетам, времени на перехват самолета уже не осталось бы. Командир, несмотря на ранение, напомню, сумел открыть дверь кабины и тем самым помешал осуществить этот план, отмечает телеканал. Рейс совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии 30 сентября. В Бразилии назначен второй тур президентских выборов. Действующий глава государства Лула да Силва не сумел набрать абсолютного большинства голосов. После обработки более 90% бюллетеней лидирует его соперник Флавио Болсонару, сын бывшего президента страны Жаира Болсонару. У него около 48% против 44% у Силвы. Новый раунд состоится 25 октября. Флавио Болсонару выступает за сближение с Вашингтоном, в то время как действующий глава государства Силва делает ставку на самостоятельную роль Бразилии на мировой арене, а также на укрепление связей с Москвой. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра.

0: Доброе утро.
1: Здрасте.
0: Сегодня Всемирный день учителя. Мы, конечно, поздравляем педагогов и утром, и в обед. Феличте, я уверен, будем продолжать, да весь день будем продолжать это делать на Ретро-ФМ. И отдельно в честь этого праздника мы решили удвоить родную речь. Нашу фирменную игрушку, которой проверяем вашу грамотность.
1: Да, ребятушки, в этот раз пятерка – это очень хорошая оценка, потому что это 5000 рублей. Но и единица тоже хорошая оценка, потому что это 1000 рублей. Звоните, а там уж как пойдет. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронавирусом за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
11: Круглосуточные без рекламы.
10: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
3: Ретро-ФМ.

0: Зачем мы вообще здесь? Как не для того, чтобы создавать праздники. Да-да-да. Сейчас напишем, да, в календаре отметим дату, решим с вами, Ирина. А пока давайте поговорим о грамотности. Вы игру эту услышали? В курсе, как она проходит?
1: Да, я слышала, я в курсе.
0: Отлично. Смотрите, мы вам предлагаем два варианта произношения слова. А вы выбираете тот вариант и произносите, как считаете правильным. Дальше подводим итог. Чем больше правильных ответов, тем больше тысяч. Готовы?
1: Готово.
0: Поехали.
2: Ну что ж, погнали. Первая пара. Контейнеры, контейнера.
1: Контейнеры.
2: Приняли.
0: Далее. Благо или блага?
1: Блага. Если это во множественном виде.
0: Да, множественное число, ага. Хорошо.
2: Далее. Кремы, крема.
1: Крема.
0: Так. Профессора или профессоры?
1: Профессоры.
0: Угу.
2: Далее. Цехи, цеха.
1: Цеха. Я работала когда-то в цехе.
0: Да, хорошо, принимается. Ну что ж, сейчас давайте, давайте разбираться. Не так однозначно слова, как оказалось. Контейнеры. Но здесь правильно, здесь 1000 рублей. Благо. Что? Блага. Ну вот здесь вы сказали блага. Все-таки как привыкли, так и правильно. Благо. Здесь без 1000 рублей. Крема. Ну, я помню, в 90-е реклама выходила. Крема были. Но, тем не менее, словарь говорит, что крема правильно. Поэтому здесь 1000 рублей. Да-да-да, не заработали.
2: Там вообще все слова очень такие, ну, неоднозначные,
0: да,
2: у нас
0: сегодня. Хитрюги. Вот профессора-профессора. Звучит как будто, да, по-народному. Профессора! Вот, и хочется сказать профессора же. Но нет, вот именно нормой является профессора. А профессоры тоже не приносят 1000. Вот. Цехи, цеха. Я не знаю, может, меня сейчас работники цеха побьют. Да. Как и столяры. Да, потому что правильно говорить столяр, да, но именно столяр называют те, кто работают, да, в цехах.
2: Профессиональная лексика.
0: Да, да, да. Поэтому все-таки правильно говорить цехи, а не цеха. А это значит
2: это
0: только контейнер.
2: Это слова.
0: Да, да, да. Стрелы, пожалуйста, туда направляйте, в словари, да. Одно слово контейнер оказалось правильным, Ирин, поэтому вы получаете 1000 рублей от Ретрифы.
1: Спасибо.
0: Спасибо и вам.
1: Просто я дозвонилась до вас, это уже удача.
0: Ну, класс, класс.
1: Благодарю вас.
0: Да, спасибо и вам.
2: Спасибо большое.
0: Ну что, у нас будет сегодня еще одна игра. Обращаюсь ко всем. В 10:45 будем ждать очередного грамотея, да, чтобы проверить, насколько из 5000 рублей вы окажетесь грамотными. Ну или, может, насколько у вас хороша интуиция. А сейчас вернемся к музыке. Юрий Антонов тут как тут.
3: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: А какая родная речь выдалась у нас, а? Ну, сложнейшие слова, конечно, были.
1: Да,
0: удалось выиграть 1000 рублей. Давайте запомним их и будем использовать правильно. Итак, контейнеры, вот так нужно говорить. Благо, кремы, не крема, кремы, профессора и цехи. Вот такие варианты правильного произношения слов. Да, ну и напомню, давай про тему. Это же все в честь Дня Учителя у нас сегодня.
2: Конечно, ребят, сегодня День Учителя. И мы вспоминаем вот все, что может быть с этим связано. Например, какой-то совет от учителя, который вам реально пригодился, да? Может быть, рассказ про самого любимого учителя. Фраза, шутка, любая история, которая связана с учителями. Может быть, вы сами учитель, и есть что-то интересненькое, что вы хотите нам рассказать. Пишите обо всем этом, а мы очень скоро прочитаем.
3: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Переведите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТРА рынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
9: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или услуг.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, 5 октября поздравляем всех работников сферы образования и читаем ваши сообщения из соцсетей, где Матвей Матвеев вот в первую очередь поздравляет всех работников, а затем отдельно отмечает свою дорогую супругу Варвару. Она работает преподавателем в колледже питания, учит молодых поварят шинковать капусту. Мы присоединяемся к поздравлениям и историю рассказывает. В школе, когда учился, моя учительница математики Лидия Петровна была строгой и требовательной. Помню, она всегда меня ругала за то, что сидел и смотрел в окно. Однажды мне она сказала, что мне в будущем платить не будут за то, что я смотрю в окно. Но вот прошло уже больше 10 лет, и я работаю профессиональным водителем и постоянно смотрю в окно и получаю деньги. Вот так вот частично сбылось, что говорила Матвей. Ну, спасибо вам за историю, да, и за поздравления. Друзья, присоединяйтесь и тоже поздравляйте своих педагогов, вспоминайте свои истории.
2: Так, Васильевич нам пишет. Доброго. Не знаю насчет всемирного, но сегодня отмечается День сотрудника уголовного розыска, коим был в прошлые 90-е. Хорошего дня! А ему Антон пишет. С праздником, коллега. Ребят, ну все, кто да,
1: присоединяемся.
2: Мы как бы присоединяемся.
1: Да. Андрей Беляков пишет. Когда учился в автошколе на водителя автобуса, на всю жизнь запомнил фразу нашего наставника «Правило 3D. Дай дорогу дураку».
2: О, меня тоже этому учили.
1: Да, может, это и помогло мне 41 год возить себя и пассажиров без аварии, Андрей. Ну, а вам спасибо отдельно за такой честный труд, успешный труд на протяжении 41 года. Будем ждать ваших новых историй, сообщений. Поздравляем учителей, преподавателей, педагогов. Вообще во всех учебных заведениях, где только можно. И, конечно, возвращаемся к музыке. У нас Роксет с хитом «The Loop» готов взорвать это утро.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Очень бодренько начинаем новую неделю. Всем классного понедельника от первой смены. В столице уже 8:00. Вадим Ривман хочет новости рассказать. Да кто мы такие, чтобы его останавливать?
1: Очень доброе хочу. Утро. Да, я расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, ежегодно в этот день, 5 октября, свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей, работников сферы образования. Россия отмечает День учителя. По всемирному календарю отмечу с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября. Владимир Путин поздравил российских педагогов. В России больше 1 миллиона школьных учителей и около 168 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах. Энергетики устраняют аварии на сетях в 3 районах Приморья. Там действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей, а также риск подъема уровня рек и подтоплений. Самые сильные осадки прогнозируются сегодня в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья. Там может выпасть от 1 до 1,5 месячных норм. По данным регионального главка МЧС, без электричества остаются 88 многоквартирных домов и 991 частный дом, а также 12 социально значимых объектов. В России циркулируют новые штаммы гриппа, которым нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа Минздрава Дмитрий Лезнов. В связи с этим в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, отметил эксперт. По его словам, прививка должна помочь сформировать защиту против вирусов, которые будут циркулировать в течение сезона. В первую очередь вакцинируются следует наиболее уязвимым группам населения, а именно детям, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Опубликован рейтинг регионов России по уровню материального благополучия населения за прошлый год. Лидерами стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В топ-10 также вошли Мурманская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Московская области, Москва и Камчатский край. Санкт-Петербург занял только 11 место. И последнее. В сербской курортной деревушке открыли кафе с альпаками. Сюда приходят не только поесть, но и посмотреть на этих милых животных, провести время в их компании. По словам смотрителей кафе, у каждой из 6 альпак, живущих в кафе, свой характер. При этом они весьма чувствительны к настроению людей. Они чувствуют, если кто-то хочет причинить им вред, отходят. Но если кто-то хочет их погладить или угостить, подойдут ближе. В рационе в основном морковь, салат и яблоки. Напомню, альпака – это животное родом из Южной Америки. Относится к семейству верблюдовых и славится своей роскошной шерстью. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А далее первая смена на Retro FM. Всем хорошего дня.
0: Бодрого понедельника всем, кто уже проснулся.
2: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита Субботина на местах, и мы уже готовы предложить вам нейрохит. Искусственный интеллект помог нам создать новый хит на базе известного, и если вам удастся разгадать его, то получите уже в этом часе беспроводные наушники.
2: Да, сегодня еще Всемирный день учителя. Во-первых, мы поздравляем всех учителей, ну и, конечно, говорим по теме. Вот вспомните совет от учителя, который вам реально пригодился, или расскажите какую-нибудь шутку, а может быть, вы сами учитель и что-то хотите нам такое рассказать. Пишите нам обо всем этом в соцсетях, мы все это очень скоро прочитаем.
0: А мы возвращаемся к хитам, проверенным десятилетиями. Эрейжи на Retro FM. Давай.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Гороскоп на 5 октября, на понедельник. Этот день будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
1: Овны, эмоции могут прорваться наружу. Не давайте мимолетному раздражению разрушить важные отношения.
0: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
1: Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь.
0: Раки, день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
1: Львы, правила, обязательства или что-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий.
0: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях.
1: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
0: Скорпионы, сегодня вероятная борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
1: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
0: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
1: Водолей, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно.
0: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
1: И просыпайтесь в этот понедельник вместе с нами.

0: Утро FM с 7 до 11.
1: 8.13 на московских часах. 5 октября сегодня. День учителя. Как часто, наверное, да, в нашей жизни вот был такой момент, когда учителя учат чему-то. Мы такие: Наталья Николаевна, ну ведь нам же это все равно не пригодится. В силу своей юности, отсутствия опыта, мы даже не понимали, насколько мы заблуждаемся. А потом
2: вспомнили то, что действительно нам пригодилось после школы. И вот парочку таких вот историй мы готовы прочитать.
1: Ну давай, например.
2: Ну давай, допустим, не списывай и все проверь. Вот при оформлении ипотеки, особенно там, где мелким шрифтом, очень может пригодиться.
1: Да. Если хочешь сказать, подними руку на зуме, когда одновременно на рабочем созвоне 14 человек. Вот, вежливость воспитывали.
2: 100%. Так, сдаем телефоны. Это, знаешь, на семейном или каком-то дружеском ужине, чтобы никто не смотрел в телефон и не перессорился потом между собой. Mm-hmm.
1: Делай домашнее задание заранее. Особенно перед отпуском, вот это важно, чтобы не вернуться с тонной непрочитанных писем на почте.
2: Не опаздывай, особенно на самолет, потому что новый билет стоит очень много денежек.
1: Сталкивались. Сначала подумай, потом отвечай. Ну, особенно в чатиках, и с девушкой, и с парнем, если девчонки. И в рабочем чате, да даже в чате подъезда.
2: Там
1: нужно сначала подумать.
2: Особенно. Пиши разборчиво, когда составляешь список дел и покупок.
1: Ну и знаменитая: кто сегодня дежурный? Да, и кто развезет всех после корпоратива?
2: Чур не я.
1: Вот.

0: На часах 8.18 педагогов всех с праздником. Вот вспомним на лето, помнишь, сколько давали литературу читать? Угу. Сколько мы читали?
1: Ну, нисколько.
0: Потому что заставляли тогда. А потом подросли, поняли и начали сами доставать эти книжки. И дошло до того, что россияне даже готовы читать не любимые книги, а знаешь чего? А ради симпатии. Да, большинство россиян готовы прочитать неинтересную, вообще совершенно для них книгу, если это произведение, любимое произведение потенциального партнера. Угу. Мужчины готовы на это пойти, аж 67%, то есть 2 из 3. А, женщин чуть меньше, 59%. А я помню это, да.
1: Вот чего конкретно ты читал ради женщины?
0: Шантаран, цветы для Элджернана советовал, но больше всего зачитывался Ремарком. У меня вот жена фанат Ремарка. Да. Читал произведения, они, конечно, тяжелые, грустноватые, но сильные.
1: Это хорошо. Хорошо, что ты Шантарам читал, потому что если смотреть Шантарам, там такой актер, знаешь, да, красивый, что лучше, чтобы вы с женой вместе это не смотрели. Хорошо, что только одну серию сняли.
0: Мы другое смотрели, а тоже как бы по совету, да, вот 50 оттенков серого такой бестселлер когда-то выходил, вот этот приличный человек такой читать не посоветует нам. Но и такие в окружении находились, вот начиналось, это было удивительное приключение.
1: Это увлекательный был аттракцион.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Телеканал СТС представляет.
1: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Легендарные хиты Depeche Mode с оркестром. В исполнении Devotion Mode. 17 октября. Филармония. 6+. Вечеринка.
0: Ровно в 21:00.
5: Лучшие танцевальные хиты
0: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Retro FM.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Рэй ФМ, но это ж надо взять и вот так вот своей карьерой, да, создать такую плотную ассоциацию с футболом. Ну вот я когда Шакиру слушаю, не только классные песни, танцы, вот эти вот все движения бедрами, но чемпионаты мира, конечно же, саундтреки.
1: Я вообще очень сильно удивлена, что ты вот так вот подвел про футбол. Я думала, сейчас будет, это ж надо вот так
0: подвел
1: взять.
0: Подвел — это Пике, а я как бы подвязал.
1: Да.
0: Это разный глагол.
1: Ну, короче, я думала, там будет по-другому. А ты вот, ну, любитель спорта, какой молодец, а.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать больше 50 видов нарушений. Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. В Татарстане планируют ввести новую выплату для молодых мам. Женщины до 25 лет смогут получать 350 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей. Мера будет актуальна до 2032 года. Чтобы претендовать на пособие, необходимо подать заявление в течение полугода после появления ребенка и не иметь долгов по налогам. Инициатива призвана поддержать молодые семьи и улучшить демографическую ситуацию в республике, пишет «Московский комсомолец». 4 ноября в Казани в связи с проведением крестного хода с Казанской иконой Божьей Матери с 7 утра ограничат движение на улицах Кремлевской, Профсоюзной, Баумана, Батурина, Карла Маркса, Миславского и ряда прилегающих съездов. На участке от Епиева до Батурина, включая проезд между домами номер 3 и номер 3А, по улице Большой Красной движение будет перекрыто с 7 утра до 9:30. С 20:00 3 ноября до 9:30 4 ноября ограничения будут действовать на улице Миславского от Карла Маркса до Большой Красной. В зонах проведения мероприятия запретят парковку и движение средств индивидуальной мобильности, пишет «Московский комсомолец». Банк России анонсировал выпуск серебряной монеты, приуроченной к 90-летию первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. Монета из серебра 925-й пробы войдет в серию выдающейся личности России. Ментимер Шаймиев, руководивший республикой почти 20 лет, внес неоценимый вклад в развитие региона и укрепление российской государственности. Сегодня он продолжает активную деятельность в качестве государственного советника Республики Татарстан, пишет «Московский комсомолец». И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 24 копейки, евро 94 рубля 52 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро ФМ.
2: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: 8.35, точное московское время. Это первая смена, которая призывает вас петь, танцевать и отрываться в понедельник с утра пораньше. А чего ждать-то?
1: И все это можно сделать в нашей игрушке нейрохит. И еще и не просто так, потому что беспроводные наушники, конечно же, заждались именно вас. 23-24-883, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Камалеева от улицы Тулпар до Сахарова. Также по Патрис-Лумум от проспекта Камалеева до Космонавтов. И по улице Даурского от станции метро Аметьево до Карбышева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: В музыкальной игре «Нейрохит» искусственный интеллект взял хит, проверенный десятилетиями, и изменил музыкальную составляющую, текст не тронул. И оригинал нужно будет вспомнить Юле из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Юля.
1: Здравствуйте, дорогой ретро-фэм.
2: Здравствуйте, Юля.
0: Юль, а вы часом не педагог? На всякий случай мы будем спрашивать у каждого, а то вдруг не поздравим.
1: Нет,
2: да. Ну ничего, слушайте, но так как вы из Питера, я вам скажу, что группа, которая сегодня загадана, ну как будто бы связана с Питером. Есть такое ощущение. Это все, что я могу вам сказать.
1: Попробуем.
2: Да. А еще супер классная. Что, послушаем?
0: У нас две подсказки и беспроводные наушники. Готовы?
1: Готово.
0: Поехали.

0: Юля, что мы делаем?
1: Да, это отпетые мошенники, девушки бывают разные.
0: Засчитано. Ну дайте нам припев, дайте нам несколько секунд.
1: Черные, белые, красные.
0: А вы слушали «Отпетых мошенников» в свое время и продолжаете это делать? Как эта группа и ее творчество?
1: Конечно, слушала.
0: Не прошла мимо, да? Конечно, только без столько хитов, которые мы знаем наизусть. Юль, поздравляем, беспроводные наушники. Отправляется Юля из Санкт-Петербурга за ответ про «Отпетых мошенников» из Санкт-Петербурга.
2: Все сошлось.
0: Да. Честная победа, чистая победа, ну и отпетые мошенники с оригиналом уже на Retro FM.

0: заморочиться. Ну а на какую же еще 5 октября заморочиться? Как не на главный праздник, который, мне кажется, по всей стране отмечают. День учителя, день педагога сегодня.
1: Ребятушки, вспоминайте советы от учителей, которые, ну, может быть, вам реально в жизни пригодились. Может быть, вы расскажете нам про самого любимого учителя. Какую-то фразу, шутку учителя, которую вы помните до сих пор. Может быть, вы сами учитель, и вам есть что нам рассказать. Пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
5: Все инструменты.

0: Лента.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты .ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты .ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам льду, в городе и на трассе.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7. Собрать все взгляды.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: 8.55. Сегодня Всемирный день учителя. Ну, у нас в стране точно его уже давным-давно отмечают именно 5 октября. Потому всех педагогов с праздником. Сегодня вспоминаем любимых учителей, их советы, какие пригодились, какие нет. И просто какие-то яркие истории из тех времен. Александр пишет, тут целая история. Реально. Угу. Однажды в начальной школе был урок музыки. В начальной школе, обращу внимание. Учительница с классическим музыкальным образованием пела нам песню типичным оперным сопрано. Потом спросил у нас, о чем песня? Весь класс молчит. Как-то неловкая пауза затянулась. Я решил взять ответственность на себя и выразить общее мнение. «Мы ничего не поняли», — говорю я. «Вы ведь так пищите». Весь класс слег в истерике. Учительница насупилась, но ничего не ответила. И только спустя годы я понял, как ей было обидно. Пользуясь случаем, хочу извиниться, если вы сейчас слышите.
2: Наталья нам пишет. Наталья так нам педагог. На уроке физической культуры первокласснику делала замечание. Не давал вести уроки, а после урока классному руководителю сказал об этом. Проходит минут 15. Мальчик приходит в тренерскую и спрашивает у коллеги, где я. Коллега его спрашивает, кого именно он ищет. Мальчик, не помню мое имя, выкрутился так. Мне нужна наша спортивная женщина. Меня потом долго так называли. Коллеги, всех с праздником, успешных и благодарных учеников.
1: А вот эта фраза завтра. Можно мне двух крепких молодых парней, да, на 15 минут? Так, Вадим Федерал пишет. Доброе утро. Наша учительница по физике и по совместительству классный руководитель с 10 по 11, Любовь Анатольевна, как-то сказала нам, что многие наши проблемы это на самом деле мелочи жизни. И ведь так и оказалось. На эти мелочи мы порой тратим слишком много эмоций, чего делать не стоит. Понял уже такой умудренный опытом Вадим. 8.57 на часах. Обязательно вернемся к теме. Пишите в социальных сетях, ну а нам пора вернуться к музыке.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: А в столице уже 9, и знать ничего страшного вообще в этом понедельнике нет. Хороший день намечается. Первая смена, мы уже проверили. Чтобы быть в курсе событий, слушайте Вадима Ривмана на Ретро-ФМ прямо сейчас.
1: А расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, в сентябре в российских школах было открыто 19,5 тысяч педагогических вакансий. Из них 11,5 тысяч – это учителя-предметники. Об этом сегодня, в День учителя, пишет газета «Ру» со ссылкой на проведенные исследования. Больше всего не хватает учителей математики. Они составляют 24% всех опубликованных объявлений. На втором месте преподаватели русского и литературы замыкают тройку учителя физики и иностранных языков. Среди регионов антилидеров по количеству незакрытых вакансий – Краснодарский край, Свердловская область и Ставропольский край. Майские праздники надо сделать непрерывными. Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что перерывы между двумя парами праздничных дней не дадут толком спланировать отдых, а вот если сделать майские выходные непрерывными, то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск, отметил общественник. Почти 80 миллиардов рублей направят на бесплатное горячее питание младшеклассников в следующем году. А об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годы. Добавлю, что проект бюджета и сопутствующие документы правительство уже внесло в Госдуму. Среди приоритетов выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми. Число зарегистрированных самозанятых в России за три года увеличилось более чем в два раза, до 17 миллионов 400 тысяч человек. К концу следующего года их количество может превысить 20 миллионов. А об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, рост связан прежде всего с простотой регистрации. Получить статус можно через приложение «Мой налог». После этого человеку не нужно покупать кассу и подавать декларации. Ну и последнее. В этом году крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене привлек беспрецедентное количество гостей. Мероприятие с 19 сентября по 4 октября посетили около 7,5 миллионов человек. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю проведения праздника. Объем потребления пива увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом, достиг отметки почти в 7 миллионов литров. При этом средняя стоимость литровой кружки в этом году составила примерно 15 евро. Отмечу, что традиция проведения «Октоберфеста» зародилась еще в начале 19 века. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А с вами остается первая смена на Ретро ФМ. Всем хорошего дня.
2: На Ретро ФМ с 7 до 11.
0: 3 минуты 10 столица. Я завис, Маргарита. Всем привет, во-первых, первая смена.
3: Здрасте,
0: да. 7 миллионов литров прошло мимо нас. Ой. Я про фестиваль в Октоберфесте. Да-да-да, Октоберфест в Мюнхене, который. Во-первых, хочется предъявить претензию нашему коллеге Вадиму Ривману. Включите, пожалуйста, микрофон. Да, Вадим, почему не предупредил заранее? 19 сентября это началось, а мы узнали об этом только 5
1: октября. Ну, мы же работали, мы бы все равно не смогли. Я просто хочу напомнить, что... А, не напомнить, а просто рассказать о том, что когда я был в Мюнхене и посетил как-то Октоберфест, я уснул в последней палатке. Это была палатка Балтика. А все было хорошо до этого, да. Но вообще это вредно для здоровья, да, мы напоминаем еще раз.
0: Да, не забываем. И спасибо, что поделился своей историей, Вадим. Кстати, мы сегодня делимся историями о нашей юности, молодости, да, День учителя. Рассказывайте про своих любимых учителей. Это в соцсетях увидим, прочитаем обязательно. Во что поиграем, Маргарита?
3: Ой, я думаю, что уже очень скоро мы не во что, а что, где и когда. Вот на такие три вопроса мы ответим. Вот, и денежки, как всегда, постараемся выиграть.
0: Да, ну и суперхиты, проверенные десятилетиями, поколениями, будут сопровождать это утро. Стиви Вандер уже стучится в первую смену.

0: Раскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, ну давайте разберемся, что в понедельник нас ждет 5 октября. Этот день будет располагать к решительным действиям, но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
2: Овны, эмоции могут прорваться наружу, не давайте мимолетному раздражению разрушить важные отношения.
1: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
2: Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь.
1: Раки, день потребует выдержки, умения вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
2: Львы, правила, обязательства или чьё-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий.
1: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях.
2: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
1: Скорпионы, сегодня, вероятно, борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
2: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
1: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
2: Водолеи, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно.
1: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
2: Ну а сейчас у нас спорт, буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Доброе утро! Всем неравнодушным к спорту. Давайте сегодня с тенниса начнем. Там Даниил Медведев победил Франциска Серундола в четвертьфинале турнира ATP в Пекине. Джокович обыграл Зверева. Рублев и Качанов выбыли. И тем временем Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленный еженедельный рейтинг. Итальянец Яник Синер по-прежнему лидер. Даниил Медведев поднялся с 6 на 5 место. Поздравляем Даню. Андрей Рублев поднялся с 24 на 23. Но позиция Карены Качанова не изменилась. Он сохранил 27-ю позицию. Теперь что в хоккей? КХЛ. Сибирь проиграл Нефтехимику 2-3. Там интересный момент случился. 6 игроков Нефтехимика были на льду в момент победного гола ворота Сибири. Но его засчитали все-таки после проверки на нарушение численного состава. Амур победил Автомобилист крупно 3-0. А Спартак уступил Барысу в серии буллитов, проиграв 6-й матч подряд. Эх! Теперь что у наших хоккеистов за океаном? Рейнджерс справились с Ютой 4-2. Гавриков набрал 1+1. Шестеркин, вратарь от мяча, отразил 28 из 30 бросков и сделал ассист, записав в актив результативную серию уже из 2 матчей. Да, и вратари тоже влияют на счет, не только отражая шайбы. Футбол. Германия не забила Греции в гостях. 0-0. Как-то скучненько. Ну, Клопа. Нидерланды обыграли Сербию со счетом 2-1. Ну и история про Португалию, которая обыграла Норвегию в 4-м туре Лиги Наций. 2-1. Там Рамуш снова забил, Канцело Айер тоже записали на свой счет голы. Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что Криштиану Роналду может вернуться в сборную, когда пожелает. «Было недопонимание, — говорит тренер, — которое легко разрешить. При этом Жезуш отметил, что ни перед кем не собирается извиняться. Да, пишут, что тренер намерен вызвать Криштиану на ноябрьские матчи Португалии, и сам форвард об этом знает, как на самом деле мы пока не в курсе». Тем временем Лионель Месси прибыл в расположение сборной Аргентины перед своим прощальным матчем. Да, как бы грустно это ни звучало. Напомню, в ночь с 6 на 7 октября сборная Аргентины сыграет с командой Бенина. Месси выступает за сборную Аргентины еще с 2005-го. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2022. Два Кубка Америки в 2021-2024. Финалиссимо в 2022. Ну а на чемпионате мира 2026 года, который вот недавно прошел, форвард дошел с командой до финала, где Аргентина уступила Испании со счетом 0-1. Будем следить и дальше за спортивными событиями, держать вас в курсе. Ну а сейчас вернемся к музыке. У нас Абба.
0: Физкульт-привет! Первой смене.
2: На Ретро-ФМ.

0: Так, 9.20, точно московская. Здравствуйте всем, бодрейшего понедельника.
1: Здрасте. Слушайте, я посмотрела одно видео, и мне кажется, все, моя жизнь никогда не будет прежней.
0: И что же там было на этом
1: Итак,
0: видео?
1: Рассказываю. Курицу можно приготовить, если шлепнуть ее 23 034 раза.
0: Курочка готова.
1: Это вот так только 23 тысячи раз.
0: Я тебе сказал, что там или кого ты будешь... Давай вот как бы, да, не вмешивайся. Это история Маргариты.
1: А ну-ка, давайте-ка я расскажу, вы там сейчас начнете.
0: Мы о своих курочках потом за эфиром поговорим. Давай, Маргарита.
1: Не при мне. В общем, девушка провела эксперимент. Больше 3 часов она шлепала курицу. Это прям все записано. Ну, все это в быстром темпе, соответственно.
0: Да, да, да.
1: Я все это посмотрела, но это было минута, слава богу. В общем, к концу вот этого мероприятия рука онемела, а мясо действительно нагрелось и приготовилось. То есть там прям корочка. 23 тысячи раза. 3 часа. Это же нужно...
0: Тоже захотелось попробовать, да, сейчас?
1: Не знаю.
0: Ну, чужой рукой.
1: Она потом показывает руку.
0: На день,
1: руку. У нее
0: Маргарита.
1: Вся рука красная,
0: надень,
1: понимаешь?
0: Надень, дашь руку.
1: Не
0: она
1: же
0: тебе снимает.
1: Я тебе микроволновку лучше дам.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домлента.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680. 30-24-26.
16: Ретро FM.

0: Не, ну насчет этого дяди, в принципе, можно не сомневаться. Если что, раз в полчаса ретрейфы можно включить и проверить. Дядя на работе, дядя занят своим делом.
1: Дядя редкий семьянин, в конце-то концов.
0: Да, даже, возможно, на уроках делают, чтобы послушать папу. Мы говорим про нашего коллегу, который уже новости подготовил для вас. Вот уже заходит, ну давайте же его послушаем. Так, половина десятого. Вадим Ривман, конечно, работает. А что же еще делать ему здесь?
2: Всех учителей с праздником. Доброе утро, привет. Итак, президент России поздравил преподавателей и педагогов с Днем Учителя. Владимир Путин напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, а также гарантирует необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Президент сегодня примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Учителя. Глава государства встретит с лауреатами конкурса «Учитель года», а также вручит педагогам государственные награды. Последний в этом году сокращенный рабочий день будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Мария Кутарова. Эксперт напомнила, что День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября. Ранее сообщалось о рабочем календаре на следующий год. У россиян с 5-дневной рабочей недели будет 118 выходных и праздничных дней. Стали известны новые подробности инцидента с лайнером «Fly Dubai», где на прошлой неделе на командира корабля напал второй пилот. Как пишут израильские СМИ, подозреваемый признался на допросе, что хотел протаранить терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Гражданин Омана планировал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды, когда перехватить лайнер уже было бы невозможно, устроить теракт. Wall Street Journal пишет, что из-за радикальных взглядов нападавший ранее был отстранен от полетов в Омане, но позднее он спокойно устроился во Fly Dubai. В Бразилии не смогли выбрать президента в первом туре. Кандидат от либеральной партии, сенатор Флавио Болсонаро и действующий президент Бразилии Лула да Силва вышли во второй тур выборов главы государства. Обработано 98% протоколов. Болсонаро занимает первое место, у него примерно 47,5% голосов. Лула да Силва набирает почти 45%. Ни один из кандидатов таким образом не получил более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Второй состоится 25 октября. В Свердловской области выпал первый снег, пишет газета «Ру». Осадки были накануне вечером в Екатеринбурге, а в Перми высота снежного покрова составила 1 сантиметр. Это самое раннее его формирование с 2010 года. На трассе М5 от Чебаркуля до границы с Башкирией вводились ограничения из-за метели. Еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94,32, а далее первая смена на ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 9:35. Маргарита, чем займемся?
1: Я думаю, нужно ответить на три вопроса. Где ты был? Что ты делал? Да нет, давай...
0: Опять с Пашкой?
1: Давай просто на что, где и когда. И не просто, а за денежки. И не ты будешь отвечать, а наш слушатель. Как тебе такое?
0: Я согласен. Ну тогда давай телефон скажем.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем играть.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Павлюхина от Газовой до Хади Такташа. Также по Габишеву от Кулгали до Завойского. И по Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаются осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда», в которых можно выиграть до 30 тысяч рублей. На связи Алла из Симферополя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алла.
1: Добро пожаловать в игру, в которой у вас будет возможность сегодня заполучить 8 тысяч рублей, если вы и мы вместе сможем найти правильный ответ на вопрос. Знаете, как игра устроена? Что есть минута, что нельзя искать ответов в интернете, только честно. Угу.
2: Да, конечно, конечно.
1: Хорошо, тогда удачи нам всем. Давайте послушаем вопрос.
4: В 60-х годах были в моде лимузины. Иметь большой и дорогой автомобиль считалось престижным,

0: удобнее, чем лимузины.
1: Истина в мелочах, там что-нибудь. Счастье любит тишину, говорит, что да, три слова. Да, да. Три слова. Как там, имидж ничто, жажда все.
2: Может, красота, что-то там, истина.
1: Истина. Красота.
2: Красота в истине.
1: Размер имеет значение, там, я не знаю, что еще.
0: Ну, что-то вот, либо, да, размер, удобство, дешево, дорого.
1: Тремя словами, да? Угу. Размер, удобство, престиж.
0: Удобство дороже.
1: Угу. Да, еще. Ну, Алла, у вас какие-то мысли есть, может быть? Не переплачивай за размер.
2: Не знаю, вот приходит в голову это истина, что это средство передвижения, как бы.
1: Автомобили – средство передвижения, да?
2: Движение,
1: хорошо,
2: да.
1: Давайте. Итак, в 60-х годах были в моде лимузины. Иметь большой дорогой автомобиль считалось престижным. Правда, не всем это было по карману. И тут, как бы издеваясь над модой, фирма Volkswagen вернулась к выпуску своего «Жука». Volkswagen «Жук» побил все рекорды по продажам. И не только благодаря своей дешевизне. Просто ездить на таком автомобиле стало не менее престижно, чем на лимузине. А все благодаря рекламной фразе. Вопрос такой, фразу, состоящую из трех слов, надо было придумать за минуту. Ну что, какие три слова оставляем?
2: Не знаю. Давайте оставим, что транспорт есть. Средство передвижения.
1: Ну, или машина, средство передвижения. Угу. Хорошо, принимается. Угу. Давайте послушаем правильный ответ.
3: Внимание! Правильный ответ. Рекламщики придумали для «Жука» гениальный слоган. «Мой второй автомобиль». То есть лимузин уже есть, а это второй. Дешево и престижно.
1: Ого, дешево и престижно. Мой второй автомобиль. Ну хорошо, приклеились.
0: Интересно. Действительно, прикольно.
1: Что ж, Алла, бились, думали, продавали. Не продали мы этого жука. Тем не менее, да. В следующий раз обязательно повезем.
2: Не рекламщики.
1: Да-да-да.
2: Не рекламщики.
1: Спасибо вам за честную игру. Мы это всегда ценим и будем ждать вас вновь. Напоминаю, каждый день в игре «Что, где, когда» нашей радиоверсии можно выиграть до 30 000 рублей.
3: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: На что так прям сразу нельзя полюбить. Не, ну если в 92-м, то можно было влюбиться, мне кажется, с первого взгляда.
1: Ну, если сделать это по подобию «Что, где, когда», если тоже придумать, как второй после «Лимузина» «Вишневая девятка», то так тоже неплохо.
0: Хорошая красуется за окном, благодаря группе «Комбинация». Ну, а мы сегодня обсуждаем, конечно же, День учителя, который отмечают по всей стране, да и не только в России, а, как сказал наш ведущий новостей Вадим Рюман, в более чем 100 странах мира сегодня празднуют. Поздравляем педагогов, вспоминаем истории, какие-то советы, которые они давали, которые вам пригодились или, может быть, не очень. А может, есть какая-то шутка, которая на всю жизнь запомнилась.
1: Да, пишите, ребятушки, нам в соцсетях, и мы уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
12: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Натищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и простор. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
16: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
20: RetroFM 70-е.
19: RetroFM 80-е.
20: RetroFM 90-е.
19: RetroFM Sanremo. И вечеринка RetroFM.
20: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
19: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Сегодня день учителя. Вспоминаем наших дорогих преподавателей. Поздравляем всех, в принципе, преподавателей, особенно тех, кто нас сейчас слышит, и делимся историями. Вот классная история. Немножко музыкальная. Маргарита, приготовиться.
2: Давай.
1: Доброе утречко. Преподаю в университете уже 13 лет. Обычно, когда студент спрашивает, а мы сегодня пораньше закончим? Я отвечаю так, как пел классик. Если хочешь идти,
2: иди.
1: Если иди, да-да-да.
2: Если хочешь забыть, забудь.
1: Допивают студенты. И я в конце отвечаю, только знай, что на зачете
2: ничего уже
1: не вернуть. Великолепная собачья. Да-да-да. Вот такими историями продолжаем делиться. А вот Александр пишет, доброе утро всех учителей с праздником. У нас в Адыгее учителям всегда везет. День учителя совпадает с Днем Республики Адыгея. Так что двойной праздник. Да, ну и Адыгею поздравляем тогда. У-ху-ху, гуляем, отмечаем, ребята.
2: Так, Наталья нам пишет, доброе утро. Нам учитель математики в свое время дала вот такой совет. В жизни надо быть как мыши, а не как мухи. И пояснила, мышь, даже если попадет в мышеловку, не сдается, грызет, царапает, делает все, чтобы выбраться. А муха, если попадет в комнату, будет биться в стекло, пока не упадет вверх лапами, хотя рядом окно открыто. Мы тогда в 8 классе учились. Какие мухи, какие мыши. И вот только с годами понимаешь, насколько она была права. Наталья Самара нам пишет.
1: Ну и финальное сообщение на этот раз. Учитель по химии нас всегда приветствовал так. Здравствуйте, мои маленькие молекулы сероводорода. Красиво, тонко. Будем ждать новых сообщений. Пишите в соцсетях.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Многообещающий понедельник продолжается с первой сменой на Ретро FM. В столице уже 10:00. Хотим новостей. Вадим Ривман, пожалуйста, организуйте нам.
1: Вот они, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, учителя должны иметь возможность приобрести жилье с господдержкой по федеральной программе с выплатой в размере 50% от первоначального взноса. Эта программа должна действовать во всех регионах страны. Такие предложения депутаты сегодня в День учителя направят в Минпросвещение. Как отмечается, в некоторых регионах уже действуют свои жилищные программы для учителей, но на федеральном уровне вопрос не решен, и это приводит к неравенству между педагогами и дефициту кадров. Самые высокие зарплаты учителям в России предлагают в Москве, почти 95 тысяч рублей в среднем, в Санкт-Петербурге 69 тысяч, на Дальнем Востоке 66,5 тысяч рублей в месяц. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе платформы HeadHunter. Ровно 50 тысяч рублей составляет средняя предлагаемая зарплата учителям в Южном федеральном округе. Меньше этой суммы готовы платить в Сибирском, Северокавказском и Приволжском федеральных округах. В России мошенники снова начали активно использовать схему обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговых органов, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. Гражданам напоминают, что государственные органы не предпринимают таких действий. Испания приходит в себя после разрушительных наводнений. За аномально жарким летом ливни и ураганы обрушились сразу на несколько регионов: Каталония, Валенсия, Кастилия, Ла-Манча. Местами за считанные часы выпала двухмесячная норма осадков. Погибли два человека, это жители окрестностей Мадрида. Еще один пропал без вести. Затопило улицы и дома, начались обрушения. Камнями завалило машины, не работают магазины. Нарушено движение поездов. В аэропортах Испании задерживают и отменяют рейсы. Ну и последняя: записную книжку Фредди Меркьюри с текстами песен продали на аукционе за $366 000. Она стала частью обширного собрания личных предметов, ранее находившихся во владении немецкого звукорежиссера и продюсера Райнхальда Мака. Он был близким другом фронтмена Queen. Помимо вещей Меркьюри на торгах продали, в частности, черную армейскую куртку Майкла Джексона с золотым декором. В ней артист появлялся на ряде выступлений. Куртку продали за $301 000. Ну а матросский костюм из того же гардероба Джексона нашел нового владельца примерно за $500,000. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94,32. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.
0: Один из столицы. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Саша Седлов и Рит Субботина сегодня напоминают, что День учителя. Поздравляют педагогов.
2: Всех поздравляем.
0: У нас намечается выпускной. Да, в большую жизнь у нас выходит игра «Родная речь». Финальный выпуск, друзья, через полчаса будет.
2: Да, наша самая, как ни странно, кровожадная ударенческая игра, в которой можно, во-первых, проверить свои знания, узнать что-то новое, ну и, конечно, получить пятерку, но в финансовом эквиваленте.
0: Один раз, да, мы вручали пятерку, получилось.
2: Ни одного, даже ни разу. Ни разу.
0: Ох, это
2: ни
0: значит,
2: разу
0: что мне
2: мы пять не поставили.
0: Иллюзия, какой-то эффект Манделы случился, да, у меня. Да,
2: да, да. Четверочка, это у нас лучшая
0: четверки
2: оценка
0: были,
2: была.
0: Четверки были, да, да. Поэтому, как там преподаватель, на пять знает только Бог, на четыре я, вы все троечники, да. Ну вот проверим, кто нам дозвонится. Троечник или отличник, проверьте свою грамотность вместе с нами и, конечно, наслаждайтесь хитами, проверенными десятилетиями.

0: Это команда первой смены, Саша и Рита, с уточненной информацией. И все-таки есть у нас тот победитель,
1: Была пятерочка, мы вспомнили.
0: На прошлой неделе 5000 рублей Настя из Москвы выиграла, да, и на свою радость, на гордость своей дочери.
1: Да, причем там изначально, по-моему, дочь звонила, но все-таки играла мама. И вот так вот выиграла, а мы чуть не забыли. Да что ж такое-то в конце концов?
0: Это наша игра «Родная речь», которая состоится уже меньше, чем через полчаса на Ретро-ФМ, и там тоже можно будет выиграть деньги. Так что вовремя дозванивайтесь, но сейчас слушайте внимательно гороскоп, чего нам понедельник приготовил.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ.
0: Сегодня 5 октября. Этот день будет располагать к решительным действиям, но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
1: Овны, эмоции могут прорваться наружу, не давайте мимолетному раздражению разрушать важные отношения.
0: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
1: Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон, не горячитесь.
0: Раки, день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
1: Львы, правила, обязательства или чье-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий.
0: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях.
1: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
0: Скорпионы, сегодня вероятная борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
1: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
0: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
1: Водолеи, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно.
0: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
1: И просыпайтесь вместе с нами в этот понедельник.

0: На столичных 10.14. Педагогов всех с праздником. Саша и Рита, первая смена на местах. Движемся вперед.
1: Так, у меня великолепная новость. Уж не знаю, для вас или нет, ребят. Вот кто из вас сейчас делает, тот и спалился. В России появилось общество защиты мужских животиков.
0: Ее так надо.
1: Ну-ну, ну.
0: Кто сделает? Надо пошлепать по животикам.
1: Я вижу, как Сань. Ну сделай. Ну, пожалуйста. Все, мы поняли.
0: Человек ИП организовал для того, чтобы это общество организовать. Не надо давить, тут, знаешь, на больное.
1: Аналитики провели исследование, выяснили, что привлекательными себя считают всего 28% мужчин. Угу. А 46% говорят, что именно связаны с вот животиком. Потому что говорят, что вот эти сантиметрики на животе, это не просто вопрос внешности, а еще и повод чувствовать себя хуже. Ну что такое?
0: Да ну что? А видела же, да, футболки даже появлялись специально с накладным животиком, типа такой вот нарисованный животик был. Вот прям подходили.
1: Нет, не видела.
0: Ну, продавались, да.
1: В общем, значит, вот такое создали движение. Уже присоединились почти 2000 обладателей животиков и сочувствующих. Вот это мне понравилось. Вот.
0: Интересно, с каким напитком они будут отмечать каждую встречу,
1: да,
0: этого сообщества?
1: Да есть там, собственно, один. Но мы о нем сейчас не будем говорить. Лучше спорт.

0: 10:18 на часах. Саша, Рита, первая смена. Сейчас и Вадима вспомним, потому что хочу одну новость сообщить. Ну, давай так, через загадку.
1: Давай.
0: Вот, обращаюсь и к вам, участникам команды Рита, Саша, звукорежиссер, и ко всем слушателям. Ну, вот так, если представить, то, наверное, я могу так несколько дней, ну, проверял. Вадим Ривман, ну, не больше 2 часов, я думаю. Маргарита Субботина, не больше 2 минут.
1: Не проверять соцсети?
0: Не могут обойтись без смартфона. Да, был у меня опыт, несколько дней выжил, интересный был опыт. Вадим, я думаю, что больше 2 часов все-таки человек не обойдется, ну, в первую очередь, из-за семьи, потому что, да, постоянно сыновья пишут, жена там тоже,
1: ну,
0: нужна поддержка.
1: Ну, и новости он же ищет, в конце концов.
0: Ну, да, хотя, я думаю, в этом его выручает больше компьютер. Ну, и 2 минуты, ну, давайте так, на 1:40 ее уже начинается ломка. Уже срочно порцию, виу-виу-виу, скорая соцсетная помощь. Там, да, быстро с рилсиками, раз, там, 5 рилсиков показать, чтобы, да, привести себя в порядок, сказать, чуть-чуть инсулинчика рилсного дать, чтобы человек пришел в себя.
1: Так, ну, помощь есть какая-то, нет?
0: Ну, какая помощь? Помощь заменять вредные привычки полезными. Вообще, половина жителей страны не могут обойтись несколько дней вот без смартфона. Половина. Так что все нормально. Но только 4% не больше 2 часов. Хотя, мне кажется, вот про минуты, да, это правда тоже где-то касается 1-2% россиян. Ну, представь, 2 часа без него, это, в принципе, как марафон уже.
1: Есть такое.
0: Там и 30 минут-то, да, продержаться.
1: Короче, наших больше, но с этим надо что-то делать.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 000 рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейлин и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: кого куда везет. Бодримся, ребят, понедельник. Все, хорош спать.
1: Если бы у нас была Рустуриста, я бы подумала, что ты сказал дринк-дринк-дринк. Я думаю, в 10:29? Чего? Но у нас не Рустуриста.
0: А если
1: бы,
0: врач
1: да?
0: порекомендовал?
1: Тогда
0: а
1: можно.
0: Если врач диплом купил в метро?
1: Ну а что ж поделать?
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В следующем году минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день, пишут РИА Новости. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитывается, исходя из МРОТ и количества календарных дней. Поэтому в полном месяце выплата составит около 933 рублей в сутки, а в феврале может превысить 1000 рублей. После передачи данных работодателям социальному фонду выплаты обычно поступают в течение 10-15 календарных дней. Рустам Миниханов дал поручение обеспечить теплом все школы и больницы Татарстана с 5 октября. Он обязал перевести аварийно-диспетчерские службы и ремонтные команды на круглосуточный график, сформировать запас материалов для быстрого устранения неполадок и оперативно реагировать на жалобы граждан. Отдельно обсуждалась проблема пожарной безопасности при эксплуатации обогревателей. Поручено провести разъяснительную работу с населением по безопасному использованию бытовых приборов и газового оборудования и напомнить о важности соблюдения требований к вентиляции, пишет «Московский комсомолец». 10 и 11 октября в центре Казани ограничат движение транспорта и введут запрет на парковку на ряде центральных улиц. Ограничение связано с подготовкой и проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон». Также запретят парковку напротив автостоянки на Кремлевской набережной. Движение будет ограничено по улицам Вишневского, Подлужной, Фатых-Амирхана, Сибгата-Хакима, Чистопольской. Вокруг стадиона «Акбарс-Арена» полностью ограничат движение транспорта, пишет портал мэрии Казани. В классическом читальном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан начала работу книжная выставка, посвященная 120-летию татарского театра. В экспозиции собраны уникальные материалы из фондов библиотеки, которые помогут прикоснуться к истокам татарского театра. Редкие издания, рукописные списки первых татарских пьес и драматических произведений классиков, периодические издания и другие документы. Выставка будет работать до 15 ноября, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня. Сегодня доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: 10.35, точное московское. Бывает вот так вот, звонишь в эфир Ретро-ФМ и получаешь 5000 рублей.
1: Главное, что не звонишь в эфир, а то в этот момент можно получить ноль.
0: Да-да-да, но это слово мы не включим в нашу игру, да, где мы разбираем слова со сложными ударениями. Кстати, вот это будет касаться сейчас слов, варианта слов во множественном числе. Сложное задание сегодня у нас в двух играх.
1: Да, но у нас получается выпускной же, правильно?
0: Да,
1: у
0: да.
1: нас последняя игра «Родная речь».
0: А после этого в спортзал на дискотеку. Вот. Но сначала финальный урок, ребят, финальная «Родная речь». Дозванивайтесь.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Победы от улицы Фучика до Зорги. Также по Габишеву от Кугали до Завойского. И по Пушкину от Чапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Каждое воскресенье в час дня
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru. Ретро FM.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Финальный выпуск. Родная речь, игра, в которой мы проверяем слова со сложным ударением. И красиво финалить, ну, мы надеемся, будет Виктория из Омска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
1: Виктория, а вы не педагог случайно?
2: Случайно педагог.
1: Да ладно! Подождите, да, что за предмет, где, кого учите?
2: Я работаю учителем начальных классов, классный руководитель третьего класса.
3: Прекрасно. Мы вас поздравляем, да, с вашим профессиональным праздником.
1: И третьеклашкам, да, привет, обязательно педагога своего поздравьте. Да. Виктория, мы вам желаем удачи, да. Здесь будет 5 пар слов. Ну, честно, слова сложные, множественное число. Кто-то употребляет так, кто-то иначе. Вы, пожалуйста, вот произносите слово так, как считаете правильным. Дальше мы подведем итог и сколько-то тысяч рублей вам обязательно вручим. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну, поехали, удачи вам.
3: Итак, первая двойка игроков. Кабели или кабеля?
1: Это мы про электричество.
2: Кабели.
3: Приняли. Есть.
1: Далее, козыря или козыри?
2: Козыри.
1: Угу.
3: Далее, отпуски или отпуска?
2: Отпуски.
1: Так, диспетчеры или диспетчера?
2: Диспетчеры.
1: Угу.
3: Далее, повары или повара?
2: Повара.
3: Так. Приняли.
1: Вот я даже и не сомневался, и в очередной раз убедился, что наши учителя работают без отпуска. Итак, Виктория, кабели, правильно, 1000 рублей. Козыри, правильно, 1000 рублей. Вот диспетчеры, правильно, и повара, правильно, 4000 рублей. А отпуски, отпуска, ну вот, видимо, вы просто не знаете, что такое отпуск, да, в своем очень важном труде.

0: Первая смена, которая не только развлекает, но и немного просвещает благодаря игре «Родная речь». Итак, пять сложных слов с ударением, которые, ну, наверное, просто надо запомнить.
1: Мне показалось, это, конечно, «словс».
0: «Словс». Разрешите немножко, так сказать, просветиться.
1: Да.
0: Так вот, кабели. Это про электричество говорим. Вот есть слово «кабель» через «о». Про собаку, да, говорят?
1: Да.
0: «Кобель». Если множное, там будет «кабели». А вот кобеля, это только я своего кобеля выгулил там с утра пораньше. Вот кобеля, тогда может быть такое ударение. Но правильно, если мы говорим про электрические сети, кабели. Далее, козыри, отпуска, все-таки не отпуски, отпуска, диспетчеры и повара. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно
1: было нам. Ох, ребятушки, вот такие сложные слова. Ну, а сегодня в День Учителя мы просим вас писать все, что у вас связано с этим праздником. Может быть, какие-то интересные истории, смешные напутствия, которые вам давали учителя. Все, что угодно пишите. У нас есть еще моментик все это рассказать, вместе с вами прочитать через несколько минут.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных.

0: Народных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс», не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
5: Мы желаем.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 5 октября, День Учителя. В нашей стране точно все помнят, отмечают, поздравляют, благодарят педагогов за их труд. Некоторые даже дозваниваются на Ретро-ФМ в первую смену, выигрывают деньги, и мы этому вдвойне рады. Особенно сегодня. Генрих рассказывает историю. Наш учитель по физкультуре был лет на 6 старше нас. Десятиклассников. Сразу после института, помню, когда на пробежке в зале становилось шумно, он мог прикрикнуть: «Девочки, тише! Я понимаю, у каждой за ночь впечатлений накопилось. На перемене поделитесь». Срабатывало.
2: Так, далее мне нравится. Наталья пишет: «Всех учителей с праздником! Желаем им хороших учеников, понимающих родителей, поменьше тревог, нервов, а главное, крепкого здоровья. И сегодня, кстати, еще праздник. И огромными буквами День сотрудника уголовного розыска! Им тоже всех благ!»
1: Поздравляем, поздравляем сотрудников, да.
2: Это
1: и
2: же,
1: тоже благодарим за труд.
2: Это же, подожди, улица разбитых фонарей. Это же вот, да, они же вот...
1: Из главка, по-моему, были, да?
2: Кажется, все, они... все. Всех так, тоже поздравляем.
1: Хорошо. Ну вот, не всех успел учителей, которые нам писали в группе Райсмена ВКонтакте, да вообще в соцсетях везде, в том числе и педагоги нас слушают. Поэтому еще раз от всей команды Ретро FM принимайте наши поздравления и огромную искреннюю благодарность за наш труд. За ваш труд. Александр просто встал неожиданно. Да, это из уважения, Саша. Он говорит, что пора заканчивать эфир.
2: Маленький стишок расскажу. Наташа нам написала. Первый урок физики учитель сказал нам формулу воды стежком. «Мои сапоги того пропускает H2O». На всю жизнь запомнила.
1: Да-да-да, хорошо. Давайте на этом и завершим сегодня нашу первую смену. Завтра в 7 утра вернемся. Обязательно будет новая тема для обсуждения. Ну а впереди вас ждет Юр Гурьянов и, конечно, хиты, проверенные десятилетиями.
0: Первая смена. На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Москве 11 часов и 11 градусов. Вот это совпадение, надо же. Дальше действуем по плану. Новости. Самое время для них. Дмитрий Королёв подготовился. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Продавцов табака начнут лишать лицензии за продажу сигарет детям. Такие правила заработают с марта будущего года. Согласно постановлению властей, лишиться разрешения можно будет и за неоднократные нарушения других требований. Например, если их выявят более двух раз за год. Также основанием станут торговля без маркировки, нарушение требований системы мониторинга и другие нарушения закона. Новые правила связаны с введением лицензии на розничную и развозную торговлю табачной продукцией. Часть требований начнет действовать позднее. Также власти намерены собирать информацию о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных телефонов и другие данные планируют вносить в единую систему идентификации. Соответствующие меры предусмотрены антимошенническим законопроектом «Антифрод 3.0». Его опубликовала Минцифры. По информации «Известий», в ведомстве подчеркнули, что учет гаджетов позволит предотвратить использование телефонных номеров, выделенных для умных счетчиков и других систем в мошеннических обзвонах. Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС. Символический ключ от станции ему передала астронавт НАСА Джессика Мир. Эту традицию ввел главный конструктор Союза Сергей Романов. После экипаж трижды ударил в корабельный колокол. В составе новой миссии помимо Дуброва космонавт Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Милон. Они проведут на орбите 8,5 месяцев. За это время запланировано 2 выхода в открытый космос и почти 40 экспериментов в сфере медицины и биотехнологий. В Госдуме захотели дать учителям дополнительный выходной. В Комитете по развитию гражданского общества считают, что оплачиваемый отдых педагогам нужно предоставлять в честь Дня учителя, который отмечается 5 октября. По задумке депутатов, сотрудники школы смогут выбрать любой день в октябре и согласовать его с работодателем. По мнению законодателей, такой подход позволит не менять школьное расписание непосредственно 5 октября. Свое предложение депутаты уже направили министру просвещения. Но тем временем аналитики узнали, какие подарки учителя хотели бы получить по этому случаю, по случаю своего профессионального праздника. Согласно исследованию, в основном педагоги радуются шоколадным конфетам с орехами, цветам и классическому черному чаю. А вот канцелярии, особенно блокноты, оказались менее востребованными. При этом каждый учитель рассказал, что обычно остается без подарков. Ну а ранее сообщалось, что средний чек на подарок классному руководителю ко дню учителя в этом году вырос на 10% до 4 500 рублей. И о валюте на этот понедельник: доллар 83.48, евро 94.32. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, что есть, то есть, конечно, связала по рукам и ногам буквально. И по всему остальному, видимо, тоже, чем нас природа наградила. Музыка, она такая, зазвучала, а мы как прямо как в киноклассике. И столбенеем, и сами собой иногда даже в штабеля укладываемся. Бывает и такое, да. Так и живем. Связанные, повязанные. В хорошем смысле, конечно. Это же добровольно у нас. И по любви, естественно. Дальше тоже по согласию скажем, да, следующим поющим, выступающим Владимир Высоцкий. И поблизости Том Джонс тоже на подходе. Все это здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте, всем отличного понедельника.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
3: Ретро-ФМ 70-е.
4: Ретро-ФМ 80-е.
3: Ретро-ФМ 90-е.
4: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.

здесь, в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Так, сегодня понедельник, 5 октября. Чуть было не забыл. Всемирный день учителя. Всех педагогов обязательно поздравляю. Кроме того, Международный день врача сегодня. Тем, кто нас лечит, спасает. Огромное спасибо тоже. И с праздником. Еще можно поздравить архитекторов. Сегодня Всемирный день архитектуры. И работников уголовного розыска МВД России. А также 5 октября в понедельник есть еще праздник, который называется «День сделайте себе». А, почему себе? Можно всем. Сделайте что-нибудь приятное. Так, будьте любезны, найдите время и место и сделайте. Кстати, у некоторых даже на работе получается сделать приятное. Кстати, уже знаю, кто виновник следующих наших с вами приятностей. Неважно, где мы находимся абсолютно. Ну, например, группа «Секрет», проект Space и не только. Готовы к такому? Ну, я лично, да. В Москве уже 11 часов и 35 минут. Это «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалиева до Космонавтов. Также по Космонавтов от Советской площади до Патриса Лумумбы. И по Восстания от Бакалейной до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама. Легендарные хиты Depeche Mode с оркестром в исполнении Devotion Mode. 17 октября. Филармония. 6+. Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро FM.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
1: В воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: На Retro FM Paradiso Bailando. Это нам на завтрак. Не знаю, или уже на обед, а может быть где-то и на ужин. Страна большая, городов вещания Retro FM очень и очень много. Не знаю, ну в качестве основного блюда или десерта, не знаю, компота, коктейля. Это уже каждый сам для себя решает. Так, что будем впитывать дальше? В хорошем смысле, до завершения 2 часа, Саманта Фокс, поющие гитары. И кое-что еще обязательно в самое ближайшее время появится. Это же Retro FM, мы так устроены. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз отличного понедельника.
1: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще.

0: чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM San Remo. 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 18+.

0: Москве полдень. Сегодня понедельник, 5 октября, продолжается на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 декабря в России изменится порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Вместо фиксированной суммы в 3 рубля 70 копеек начнет действовать прогрессивная шкала от 1 до 10% стоимости билета. Если вернуть билет минимум за 45 суток до отправления, сбор составит 1%. Максимальные 10% будут удерживаться при возврате билета за 9 дней или меньше до даты поездки. В ноябре татарстанцев ожидает самая короткая рабочая неделя за весь год. Период со 2 по 8 ноября окажется особенно коротким для тех, кто трудится по пятидневному графику. Рабочими для них будут только 2, 3 и 5 ноября. 3 ноября станет коротким днем, поскольку предшествует Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Еще на час меньше придется работать 5 ноября, накануне Дня Конституции Республики Татарстан, отмечаемого 6 ноября. Следом татарстанцев ждут выходные, выпадающие на 7 и 8. 8 ноября, пишет «Московский комсомолец». В Казани для труднодоступных участков предусмотрят специальную технику и ручной труд, а водители получат возможность мгновенно сообщать диспетчерам о поломках. Отдельно на совещании с руководителями муниципальных предприятий управляющей компанией Казани обсудили развитие снегоплавильных пунктов, в частности, возможность их размещения на объектах ТЭЦ, по примеру Москвы, а также проектирование газового пункта и расширение мощностей в Новосавиновском районе, пишет «Казань-24.ру». Музей истории Свияжска начала работу выставка «Свияжские судьбы. Люди труда и служения». Экспозиция из фондов музея-заповедника приглашает взглянуть на остров Град с непривычной стороны. Первый раздел знакомит с историей свияжских образовательных учреждений. Второй посвящен свияжской медицине. И третий раздел показывает материалы, в которых фиксируется трудовая биография гражданина СССР и России с 20 века. Выставка работает до 25 октября, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валютной сегодня доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: A Matter of Trust. Кстати, в юности Билли Джоэл был боксером, причем успешным довольно-таки. Джоэл выступал в любительском ринге и провел более 20 боев на одном из престижных турниров. В основном выигрывал, но в одном из боев получил травму носа, и после чего решил, что карьера музыканта ему подходит больше. Кстати, после инцидента с носом у него сформировался его узнаваемый голос, появился так называемый назальный резонанс. Ну, это когда мы в нос говорим немного. Ну, а он так поет. Это стало его фирменной фишкой. Так, нам с вами, я, кстати, желаю в нос не говорить. Здоровья побольше. Осень коварной бывает иногда. Так что витаминизируемся, в том числе музыкой. Группа «Лицей» нам поможет. В ближайшее время Глен Медейрес тоже появится, и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это «Ретро-ФМ».
1: Утреннее шоу на «Ретро-ФМ».
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.

0: Арабески, кстати говоря, тоже оказались в субботнем плейлисте программы «Ю» на прошлой неделе. Напомню, программа была посвящена танцполу 80-х. Там также было много знакомых имен и фамилий, также названий и всякого разного интересного, связанного с танцевальными хитами. Сегодня, кстати говоря, этот выпуск должен появиться в подкастах на сайте и в мобильном приложении Retro FM, где, кстати говоря, приложение Radio Hub очень удобно, можно скачать и послушать в любое время. А вообще программа Ю рассказывает про разных артистов еженедельно по субботам в 13 часов по Москве. Заходите, будет интересно. В Москве 12 часов и 36 минут. В ближайшее время Сиси Кетч, Лондон Бит и Юрий Антонов прямо здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо на неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе бонусы спасибо. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Это, кстати говоря, песня «Big Time» певицы Сиси Кетч, которая вышла в 89 году уже без сотрудничества с знаменитым продюсером Дитером Боленом. Ну, когда они немного поскандалили, а может быть даже и много к концу 80-х. Между прочим, сама Каролина принимала участие в создании этой песни непосредственно. Музыка, которая придумана тогда и действует и работает эффективно до сих пор. Нам с вами нравится. Собравшимся в ближайшие минуты до завершения 2 часа Демис Рус. Здесь также Евгений Белоусов. Ну и на этом, я думаю, ограничиваться не будем. 12 часов и 50 минут уже московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
14: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Московское время 13:00. Это Ретро FM. Сегодня понедельник. Ну а теперь пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королев пришел, подготовился, сейчас все расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Учитель гораздо больше, чем профессия. Сегодня теплые пожелания и слова особой благодарности звучат в адрес педагогов. Их поздравил и президент. Владимир Путин отметил, важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить их преемственность и сочетание с самыми современными методиками. Кстати, почти четверть педагогов в России моложе 35 лет. Неизменно лишь одно – учитель – это женское дело. Мужчин в школах не более 10%. Россияне активно переходят на самозапрет на кредиты. Только за минувший сентябрь этой функцией воспользовались почти 740 тысяч человек. Это примерно на 10% больше, чем месяцем ранее. Больше всего новых самозапретов оформили жители Санкт-Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Москвы и Подмосковья. При этом, как сообщили в Национальном бюро кредитных историй, одновременно с этим за месяц было снято около 250 тысяч ранее установленных запретов. Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чеченской республики на новый срок. Церемония инаугурации состоялась сегодня в Грозном. Он принес присягу на чеченском и русском языках. Кадыров возглавляет регион практически 20 лет. Как ранее отметил президент Владимир Путин, за последние годы благодаря усилиям команды Кадырова преобразился Грозный. Ну и напомню, на прошедших в сентябре выборах Рамзан Кадыров получил 99,85% голосов. Ну а парламент Испании будет распущен, а внеочередные выборы состоятся 29 ноября. Об этом в этот понедельник заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Он подчеркнул, что для проведения масштабных реформ он нуждается в поддержке испанских избирателей. В стране продолжается острый общественно-политический кризис из-за нехватки доступного жилья, выселения арендаторов, введения новых налогов и спекуляций на рынке недвижимости. Ну а российские дзюдоисты спустя 4 года вновь выступают с государственным флагом и национальным гимном. В эти дни в Баку проходит чемпионат мира. Всего участниками текущего турнира станут 23 дзюдоиста из нашей страны. Международная федерация дзюдо стала первой организацией в структуре МОК, которая полностью вернула россиянам право выступать под своим флагом. И о валюте на этот понедельник: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94,32. Пока все, а далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Да, сами скоро будем, как яблоки эти. Что там со снегом? Какая обстановочка у вас, друзья? Синоптики продолжают рассуждать, в каких там декадах, числах, какого месяца всякие покровы снежные установятся. Ой, первый снежок, я так понимаю, уже много где отметился. Можно галочку эту поставить. Так, а отогреваться чем будем? Можно, конечно, слезами, которые некоторые проливают по уходящей теплой погоде. Но лучше это делать музыкой любимой. Здесь на Ретро-ФМ лучшие на свете песни уже в самое ближайшее время. Аэросмит, группа «Цветы», «Атаван» и много чего еще впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, согреваюсь вместе с вами. В Москве уже 13 часов и 20 минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. В «Канавто» Тенет от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Тенет Т4Л в комплектации активна 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и перевозки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: FM, Aerosmith, Crazy. Вы знаете, в нашей жизни, когда в окну, вокруг и в окне тоже, и за дверью много всего crazy, ну, включая погоду иногда, нам тоже можно немного посходить с ума. Ну, в хорошем смысле. По музыке, естественно. Друзья, важная напоминалка про утреннее шоу «Первая смена» на Ретро FM. Саша Светлов и Рит Субботина каждый будний день с 7 до 11 на Ретро FM. А там игры, подарки, тем для обсуждений, новости, шутки, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас. В Москве сейчас уже 13 часов и 36 минут. Из ближайшего, тоже для нас, с вами собравшихся, Savage Garden, также Глория Гейнер. И не только, все это здесь, на Ретро FM.
1: Реклама. Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки Retro-FM.
3: 15+.
4: Телефон рекламной службы Retro-FM 500 54 20.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездой весной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Ну что, в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, мы с вами тоже можем много чего перебороздить. Вот, например, Филичиту, буквально вдоль и поперек. Самое время, я считаю, минут через 10 можно начинать передавать, поздравлять, признаваться. Ну, для того она, в конце концов, и придумана, Филичита. Счастливый час, да, стартует в 14 часов по Москве. Спасибо Savage Garden, песня To the Moon and Back, про Луну и про обратно. За все спасибо и всем участникам, и вам, друзья, что были рядом и остаетесь. Чего я настоятельно рекомендую. Завтра, кстати говоря, тоже вернусь. Мне все понравилось. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, всем пока.
1: Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Ах, какой же сегодня замечательный солнечный ясный день. И даже осенний морозец не так сильно ощущается. А еще праздник большой, День Учителя. Много поздравлений сегодня для любимых преподавателей звучит. И началась Феличита на Ретро FM. Время большой радости, праздника и счастья. С любовью поздравляем любимых людей, родных, близких, коллег, друзей. Передаем привет и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио», а далее на Ретро FM Майкл Джексон.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: Сегодня 5 октября, понедельник, и мы с большим уважением сердечно поздравляем учителей, преподавателей, педагогов, наставников. Говорим спасибо за непростую и такую важную работу, за терпение и внимание, за мудрость и верность своему призванию, за то, что открываете широкий и светлый путь к знаниям. Искренне желаем вам здоровья, счастья и бесконечного вдохновения. Пусть ваша жизнь будет наполнена только радостными событиями, хорошим настроением, улыбками учеников, студентов и их родителей. Мира, добра, тепла и благополучия вам и вашим близким. А далее на Ретро-ФМ Рики Мартин и Андрей Миронов.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: Тельчта – это время счастья. Октябрь дарит прохладу и свежесть, а на душе – тепло. Настроение музыкальное, хорошая погода, отличная, солнечная, песни замечательные. Есть большое желание дарить приветы близким и родным, а еще поздравлять. Любимую учительницу русского языка и литературы Елену Борисовну с Днем Учителя поздравляет ваш 11-й А-класс. Желает здоровья и счастья. Благодарят за каждый учебный день, за мудрость, любовь и понимание. Любимого сына и внука Каримулина Тамерлана поздравляет семья Загидулиных и Сидиковых с днем рождения, с 35-летием. Желают вам веселой, яркой, счастливой жизни, много радостных моментов, крепчайшего здоровья, счастливой судьбы. Пусть будут рядом верные друзья. И, конечно, любовь, которая согревает сердце навеки. И большой удачи. Оставайтесь всегда таким же умным, здоровым, сильным, смелым, прекрасным человеком. Присоединяемся ко всем замечательным поздравлениям и далее на Ретро-ФМ, Фэнси и Рок Острова.
1: Тельчта на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Фильчта на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. И, конечно, приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: А понедельник – день открытий, чтобы он был бодрым и по-настоящему хорошим днем, таким ярким, замечательным. Важно знать, какую песню поет сердце и какие стихи читает душа. Тем более, если говорим о высоких и красивых чувствах, именно о них поется в каждой песне на Ретро-ФМ. И признаемся любимым людям в своих чувствах, феличите, дарим счастье и улыбки. Галину Валерьевну, любимую маму, с днем рождения поздравляют дети, Евгений и Полина. Желает счастья, здоровья, добра и радости. Мингазову Ландыш с днем рождения поздравляет Артур. Желает благополучия, исполнения желаний, успехов в работе. А также доброго дня желают Ретро-ФМ. Альфию Ринатовну, любимую учительницу химии, с праздником. С днем учителя поздравляет 9 А-класс. Желает счастья, благополучия, добра. Благодарят за знания и трепетное отношение каждому ученику. Присоединяемся к поздравлениям. Пусть все будет отлично всегда. А далее на Ретро-ФМ Сандра и Браво, Валерий Сюткин.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: пролетели недели с начала года, и вот начался второй месяц осени. Начало новой яркой жизни, новых перемен. Солнце пусть уже не так греет, как летом, зато дарит особенное настроение, когда появляется. Становимся жизнерадостными, больше улыбаемся, смеемся. Любите и будьте любимыми, счастливыми. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». И в личте с удовольствием зачитаем ваши сообщения. Любимого классного руководителя Анну Владимировну поздравляют с Днем Учителя ваш 10-й Б-класс и родители. От всей души вас благодарят за труд, любовь к работе, любовь к своим ученикам, за терпение, за веру в каждого. Вас очень ценят как педагога и как прекрасного человека. Желаю дальнейших успехов, новых побед и блестящих перспектив. С Днем Учителя! Силантьеву Марину с днем рождения поздравляют коллеги Венера и Аниса. Желают счастья, добра, чтобы у вас все было хорошо, чтобы будущее было светлым, крепкого здоровья, успехов в работе и чтобы всегда вас окружала только любовь. Глеб Соловьев привет передает брату Гене. Они сейчас едут в Нижнекамск в гости к родителям. И далее на Retro FM Modern Talking.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Красивые поздравления так радуют душу и невероятно вдохновляют. Дарите чаще близким сердечные признания и пожелания Феличите на Ретро ФМ Казань. Коробову Марию с днем рождения поздравляют подруги Инна и Лариса. Желают жить свою яркую, интересную жизнь, никогда не грустить, не знать разочарований, тревог, любить каждый день, быть максимально счастливой. Зилю Ахметову с днем рождения поздравляет супруг Айрат. Желает оставаться всегда такой же красивой, милой, очаровательной, прекрасной. Самое главное, желает крепкого здоровья и радостного настроения всегда, несмотря ни на что. Семейного счастья великого, и ваша любимая семья всегда рядом. Любимую и дорогую учительницу русского языка и литературы Ирину Викторовну поздравляют с днем учителя ученица 8 А класса Гаврилова Оля вместе со своими родителями. Поздравляют вас и говорят вам большое спасибо за то, что вкладываете в свою работу сердце и душу, что любите своих учеников, как своих родных детей. Вы самый лучший преподаватель. Согреваете всех заботой и любовью, дарите знания. И неустанно вас будут благодарить за ваш каждодневный труд. Всегда с днем учителя поздравляем. Далее на Ретро ФМ Лу Бега и Юрий Антонов.
1: Ежедневно с 2 до 3.

Поздравления, искренние чувства, признание Феличите каждый день делают праздничным. И сегодня принимают поздравления любимые учителя, преподаватели, педагоги и наставники. Милую и дорогую Венеру Фатыховну, учителю биологии, с Днем Учителя поздравляет ваш 10 А-класс. Желает вам здоровья, вдохновения и сил для реализации всех своих планов. Пусть каждый урок приносит радость.

0: QR-коду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
11: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель, оцинкованный кузов уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
13: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
14: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: Дуэт Мэй, вот Андрей Губин и Пупо. И, конечно, новости прямо сейчас с Дмитрием Королёвым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. МРОТ в России достигнет 35 тысяч рублей. Постановление, поставленное президентом задачу, будет выполнено к 30-му году. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, уже в следующем году минимальный размер оплаты труда составит почти 29 тысяч. Одновременно с этим увеличится и прожиточный минимум. Он составит чуть более 20 200 рублей. От этого показателя зависят размеры пособий и социальных выплат. Готов к любым сценариям, рассказал министр финансов и о проекте российского бюджета на предстоящую трехлетку. Ключевые приоритеты – выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение национальных целей. Заложены средства на индексацию пенсий, пособия, развитие образования и здравоохранения. Госдума рассмотрит проект федерального бюджета 29 октября. Шри-Ланка намерена возобновить прямое авиасообщение с Россией. Власти азиатской страны хотят начать поэтапное восстановление воздушных связей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны. Однако там отметили, что в ближайшее время это маловероятно. Ланкийские перевозчики сейчас сталкиваются с ограничениями, которые касаются вопросов страхования. Власти Франции сегодня закрыли до 500 школ по всей стране из-за массовых забастовок учащихся. Молодежь протестует из-за нехватки учителей, переполненных классов и обветшавших учебных зданий. При этом с начала демонстрации они подожгли или разграбили 24 школы. Ущерб имуществу оценивается в десятки миллионов евро. Согласно последним данным, были задержаны более 5000 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Ну а власти Норвегии ввели временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом. В частности, их нельзя надевать в парках, музеях, торговых центрах, на пляже. Они будут запрещены в детских учреждениях и на мероприятиях с участием несовершеннолетних, а также в раздевалках и душевых. Министр цифровизации страны объяснил инициативу тем, что новые мощные технологии создают риски для граждан быть сфотографированными, снятыми на видео или записанными на аудио без их ведома. И о валюте на этот понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94,32. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: надо сказать, что в первом варианте этой песни о космосе речь вообще не шла. Космонавты не упоминались, даже не подразумевались. Это была такая лирическая, пасторальная песня о тоске по отчему дому, там трава, сарай, глаза коровы и все такое прочее. И только позже уже Владимир Мигуля попросил Анатолия Поперечного, автора текста, переделать стихотворение под День космонавтики. Это группа «Земляне» на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Дженнифер Лопес, Владимир Высоцкий и Танит Тикарам.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между Капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц, вот. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
6: Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Новый Tenet T4L. Уже в Диалог Авто. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Всего от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Ждем за Tenet в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне не пришла?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, мил.

0: Ну вот удивительно, но ведь факт, друзья, Дженнифер Лопес считает, что она склонна к полноте и тщательно следит за своей фигурой. Это Джей Ло на Ретро FM в 15.35, а уже совсем скоро у нас Милен Фармер, группа «Мираж и Смоки».
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Самое знакомое, лучше остаться загадкой, чем стать разочарованием. Ну, может быть, так оно и есть. Разочарованная Милен Фармер на Ретро-ФМ в 15 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов, а до конца этого часа у нас Альбан и Рамина Пауэр и Дубы Колдуны.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
7: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
6: И включай интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
7: 13+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: 16.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Ингрид, веселые ребята и Сиси Кетч. Прямо сейчас у нас Игорь Акулов с новостями. Игорь, добрый день.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Дмитрий Песков заявил, что представители России и США в ходе контактов поднимают тему возможного взаимодействия в энергетической сфере. Так он ответил на вопрос о публикации New York Times, которая сообщила, что обсуждение продажи зарубежных активов «Лукойла» якобы стало частью переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Песков не стал комментировать конкретно это сообщение, но подтвердил, что тема возможного сотрудничества в энергетике действительно поднимается в разговорах с американскими визави. В МИД заявили, что Россия принимает энергичные меры в отношении незаконной миграции и профилактики противоправных действий со стороны работающих в стране иностранцев. Эти меры приносят положительные результаты. Основная цель — обеспечить прежде всего безопасность и права граждан России и законопослушных иностранцев. Напомню, ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что за первое полугодие текущего года из России были депортированы почти 73 тысячи иностранцев, а за тот же период полицейские выявили 27 800 нарушений миграционного законодательства. В сентябре россияне установили 735 тысяч самозапретов на кредиты. Это на 10,5% больше, чем месяцем ранее. Через МФЦ услугой воспользовались более 64 тысяч раз, а через портал госуслуг почти 671 тысячу раз. В сентябре также было снято 250,5 тысяч самозапретов, что на 6,3% меньше, чем в августе. Больше всего самозапретов установили жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Краснодарского края. Российские дзюдоисты добились первых успехов на чемпионате мира в Баку. Спустя 4 года они снова выступают с государственным флагом и гимном. В первый день соревнований трое российских спортсменов пробились в финальный блок, а Сабина Гелязова завоевала бронзу в категории до 48 килограммов. Всего участниками турнира станут 23 дзюдоиста из России, которые провели стартовую тренировку и месячные подготовительные сборы. А главными претендентами на медали в средних и тяжелых весах считаются действующий чемпион мира Инал Тасоев и Валерий Яндавицкий. И фильм «Сумерки» 2008 года стал самой кассовой лентой месяца в России. Выпущенный в повторный прокат 17 сентября, он собрал 340 миллионов рублей и занял первое место по сборам, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятую планету». По данным ЯИ из фонда кино, с 2015 года лидерство в прокате всегда удерживали только новинки, так что это редчайший случай. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 48 копеек. Евро 94 рубля и 32 копейки. И это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Ну, вообще это полезно иногда так, знаете, остановиться в будничной суете, закрыть глаза. И вот тут главное не уснуть, потому что работать-то кто будет работать? Остановись на минуту, это Сандра на Ретро-ФМ в 16 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Eruption, Татьяна Овсиенко и дуэт Роксет. Совсем скоро.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домлента.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Ретро-ФМ.

0: Даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте пораньше с утра первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, будут ждать игры с классными призами, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас. Не проспите и не пропустите первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Также по Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. И по Восстанию от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: В воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Одна девушка хотела поругаться с парнем прямо на эскалаторе метро и даже хотела развернуться и тут же уйти, но помириться оказалось проще. Да, каких только любовных историй не случается в жизни Рики Повери с еще одной были на Ретро-ФМ 16.48. Меня зовут Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова, а до конца часа здесь Луи Армстронг и Александр Барыкин.
1: Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрорынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сбер.

0: впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 17.00 в Москве. Никакой не трудный этот понедельник. Вот уж спокойно до вечера доработали под музыку Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С марта следующего года продавцы табачной продукции смогут лишиться лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним, сообщает ТАСС. Нарушение должен подтвердить суд. Лицензию также смогут отозвать за повторную продажу или дистанционную торговлю. Новые правила начнут действовать одновременно с введением обязательного лицензирования розничной продажи табака. После нескольких холодных ночей с заморозками до минус 3 градусов в Татарстане ожидается небольшое повышение температурного фона. В ближайшие дни небо над республикой останется облачным с прояснениями, а осадки, которые были ночью на востоке в виде дождя и мокрого снега, прекратятся в дневные часы. Ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, временами усиливаясь до 16. После холодной ночи воздух прогреется до плюс 6, плюс 11. В Казани столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 11 градусов. Пишет московский комсомолец. На территории Казани находятся многоквартирные дома без общедомовых приборов учета тепловой энергии. Их жители начнут получать начисления за отопление уже с сентябрьских квитанций. Для таких домов установлен порядок начисления платы за отопление, исходя из норматива, равными частями в течение 8 месяцев с сентября по апрель. Несмотря на начало отопительного сезона в октябре, эти дома уже в сентябрьской квитанции получат начисления за отопление, пишет «Бизнес онлайн». Казанская самбистка Веринея Максимова стала победительницей молодежного первенства мира по самбо в Салониках. Спортсменка завоевала золотую медаль в турнире для девушек. Соревнования, проходившие со 2 по 4 октября, собрали представителей национальных федераций разных стран. Всего на первенстве мира разыграли 55 комплектов наград. В спортивном самбо среди трех возрастных групп и в боевом самбо среди юниоров, пишет портал мэрии Казани. Также казанские воспитанники ФСО «Ракета» заняли призовые места в чемпионате России по борьбе на поясах. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: незнакомые люди постоянно входят в нашу жизнь. Кто-то потом в этом же статусе незнакомца или незнакомки ее покидает, кто-то становится хорошим знакомым, а поначалу и не определить, кто из них сыграет главную роль, а кто окажется просто случайным прохожим. Игорь Николаев с нами на Ретро-ФМ в 17:20 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. Далее в нашем эфире Майкл Джексон, песни из «Большого космического путешествия» и Тина Тернер. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья, здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +8. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет +9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
6: для лиц старше 16 лет.
7: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Легендарные хиты Depeche Mode с оркестром в исполнении Devotion Mode. 17 октября. Филармония. 6+.
9: Вечеринка. Ровно в 21:00.
10: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Retro FM.
12: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Как шутят оптимисты, лучше хороший понедельник, чем плохая пятница. Надеюсь, ваш сегодняшний понедельник был хорошим. И пусть следующая пятница будет еще лучше. Такая, чтобы было о чем вспомнить потом. Ну что, например, делает и герой этой песни Майкла Джексона. Ностальгирует о чем-то приятном, что осталось в прошлом. 17:35. Время московское. В самом ближайшем будущем у нас на Retro FM Pet Shop Boys Михаил Боярский и Shocking Blue.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Петра Витера от проспекта Мирхана до Дементьева. Также по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. И по Патрис Лумумбу от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Как пошутил кто-то из современников недавно, ну или грустно отметил, что вся его жизнь заключается в том, что вечером он заносит домой пакеты с продуктами, а утром выносит пакеты с мусором. Для тех, кто хоть немного хочет разнообразить свою жизнь, сменить вектор или направление движения, музыкальный привет от группы Pet Shop Boys. Вдохновляющая песня. Вместе с музыкантами держим курс на запад, если хотите. Пытаемся угнаться за солнцем, которое уж больно быстро

0: купишь при нуле. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как ни плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной телеграм Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скрыть?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: В Москве 6 вечера, в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ песни из бриллиантовой руки Фредди Меркури.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 октября россияне могут проверять продавцов на маркетплейсах, пишет газета «РУ». По ИНН продавца можно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы. При обнаружении недостатков покупатель обращается к продавцу через чат на площадке и оформляет заявку на возврат. Решение по заявке принимает продавец. Если вопрос не удалось закрыть, к ситуации может подключиться поддержка маркетплейса. Если вина площадки подтверждается, стоимость товара компенсируется за ее счет. С 27 октября Казань и Астану свяжут прямые регулярные авиарейсы. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Рейсы запланированы по вторникам и пятницам. Время в пути составит 2,5 часа. С запуском нового направления пассажирам также станут доступны перелеты в Астану из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Минеральных Вод и Мурманска с пересадкой в Казани, пишет Татарстан-24. На фоне сезонного роста заболеваемости в Казани продолжается прививочная кампания. В медицинские организации города поступили вакцины от гриппа «Совигрипп», «Флюэм» и «Ультрикс Квадри». В этом сезоне вакцинация началась с наиболее уязвимых групп – детей с 6 месяцев, беременных женщин, а также медицинских работников, пишет портал мэрии Казани. 10 и 11 октября в Казани пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон». В этом году он отмечает свое десятилетие. Организаторы подготовили слоты для спортсменов любого уровня подготовки. Программа включает детские забеги дистанции на 3 и 10 километров, а также основной полумарафон 21 километр 100 метров. Регистрация на юбилейный старт открыта на официальном сайте «Таймермен» и продлится до 6 октября, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

лишь раза в год, в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут.

0: Специально для тех, у кого в жизни на некоторое время прервалась белая полоса, напомню цитату одного очень известного в мире человека. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. А потом летит очень быстро, если это самолет реактивный, которому посвятили свою песню Томас Андерс с Дидером Болином. На ретро-ФМ одна из последних ярких работ группы Modern Talking перед их распадом в конце 87-го года. 18.21 в столице, впереди не менее яркие работы Джорджа Харрисона, Ирины Аллегровой и Мадонны.
1: Утреннее шоу на ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
6: Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 4. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Любимой музыки много не бывает.
0: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
10: «Ретро-ФМ» 70-е.
0: «Ретро-ФМ» 80-е.
10: «Ретро-ФМ» 90-е.
0: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо. И вечеринка «Ретро-ФМ».
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
0: 12+.
10: «Ретро-ФМ».

0: Got my mind set on you. Мои мысли только о тебе. Песня, которая уже более полувека. Она была написана в далеком 62-м году, но куда большую известность и популярность получила в конце 80-х в кавер-версии Джорджа Харрисона. Не менее популярным стал и видеоклип, снятый на эту песню, в котором Харрисон сидит в комнате, окружающие его предметы, включая кресло и чучело животного, начинают двигаться и танцевать. Как бы намек на то, что сидеть на месте под такую мелодию просто нереально. Двигаемся дальше, друзья. 18:37 в столице.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по проспекту Ибрагимова от улицы Воровского до Тецевской. Также по Тецевской от Челюскина до Копылова. И по улице Космонавтов от Советской площади до Патрис Лумумбы. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Мы, мужчины, которым посвятила свою песню Джанна Нанини, люди забывчивы. Вот я, например, как-то дома телефон и наушники забыл. Для современного человека это настоящая катастрофа. Сообщения не отвечены, танки не стреляны, музыка не слушана. Тут хочешь не хочешь, начнешь смотреть по сторонам. В общем, было интересно за людьми понаблюдать в транспорте. Каждый третий смотрит в свой экран и ничего вокруг себя не замечает. А между тем в жизни много чего интересного происходит. Радуемся ей под лучшую музыку последних десятилетий. Под занавес этого музыкального часа на Ретро FM Смоуки и Маленький Принц. 18:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, КОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
6: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 7 вечера в столице. В начале нового музыкального часа прокатимся с ветерком вместе с Татьяной Овсиенко и Сиси Кейч. Игорь Акулов продолжает знакомить нас с новостями. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минфин более чем в 5 раз увеличит покупки валюты и золота. С 7 октября по 6 ноября на эти цели направит 279,42 миллиарда рублей, что эквивалентно почти 13 миллиардам рублей в день. Существенное увеличение интервенции связано с тем, что ожидаемый размер дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в октябре прогнозируется на уровне 289,5 миллиардов рублей. При этом в расчете учли сентябрьский недобор в 10,4 миллиарда рублей. Операции на внутреннем рынке направлены на минимизацию влияния волатильности цен на энергоносители и обеспечение долгосрочной стабильности государственных финансов. В России вступили в силу правила регистрации криптовалютных бирж и обменников. С сегодняшнего дня участники рынка могут подавать документы на получение лицензий. Первые регулируемые посредники в операциях с криптовалютами могут появиться уже завтра. Это возможно благодаря упрощенной системе получения лицензий для действующих на традиционном рынке брокеров, банков и операторов информационных систем. При этом компаниям, которые ранее не работали в легальном поле, по мнению экспертов, будет труднее получить лицензию, и рынок будет идти к укрупнению. Телеграм за минувшие выходные заблокировал 170 504 группы и каналов. В субботу показатель превысил 100 тысяч впервые с 16 сентября и составил чуть более 100 300, а в воскресенье 70 200. Телеграм отмечает, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. А в начале 2024 года эти усилия дополнили инструментами модерации с искусственным интеллектом. Мессенджер, созданный в 2013 году, ежемесячно превышает 1 миллиард пользователей. Сладости остаются традиционным подарком ко Дню Учителя. На них приходится 71% праздничных покупок. Причем готовые наборы стали выбирать на 20% чаще, чем годом ранее. На втором месте по популярности чай и чайные наборы, более четверти подарков. Покупатели все чаще дополняют съедобные подарки предметами для дома. Ароматические свечи в банках стали покупать вдвое чаще. Продажи посуды также выросли на 36%. И в Швеции появилось турагентство для интровертов. Оно работает с теми, кто хочет путешествовать с минимумом социального давления. Путешественник проходит короткий опрос и получает подборку подходящих маршрутов, после чего система направляет его к пакетам от внешних туроператоров, от уединенных поездок на острова до тихих гостиниц. В основе проекта исследование, показавшее, что 41% респондентов относят себя к интровертам, а еще 45% к смешанному типу. И расскажу о валюте на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 93 копейки. Евро 95 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: как говорил в свое время Бернард Шоу, постарайся получить то, что любишь, иначе придется полюбить то, что получил. Так что не стоит удивляться тому, что любовь иной раз кое-кому доставляет нестерпимую боль, о чем и напомнила нам группа «Назарет» на Ретро-ФМ. А куда более приятных чувствах и ощущениях далее в нашем эфире «Ализе», Владимир Высоцкий, группа «Лейбэк», 19:19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 4. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации «Актив» до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача рынок и бонусы дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

0: Как говорится, француженки, конечно, не китаянки, не японки. Для среднестатистического европейца не на одно лицо. Но и в них что-то общее есть. Помню, как услышал, когда эту песню услышал в исполнении Ализе, сразу подумалось, что-то есть в ней от Милен Фармер. И точно, она же этот хит и написала. А историю каждого буднего дня мы привыкли писать вместе с первой сменой на Ретро-ФМ. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ игры с крутыми призами. Тема для обсуждения. Самые свежие новости. Шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной. Отличное настроение. Конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Понедельник. Самое время вспомнить, что было изменить нельзя, но то, что будет, еще можно испортить. Поэтому аккуратнее с эмоциями, друзья. Тем более сейчас, когда рабочая часть понедельника уже осталась позади, не будем портить этот вечер. Проведем его исключительно позитивно, под отличную музыку, что звучит у нас здесь, на Ретро FM. Далее дуэт Мэйвот и Виктор Цой с группой «Кино». 19:48 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Реклама.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7. ОГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Снегопады на Хоккайдо.

0: условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты» 0+.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
2: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: 8 вечера в Москве. Песни из Ивана Васильевича и Крис Ри ждут нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM. Прямо сейчас информационные итоги понедельника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Новые меры Японии против России являются очередным подтверждением несамостоятельности внешней политики Токио. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. 2 октября Токио объявил о 27-м пакете мер, которые затронули 33 российских юридических и 9 физических лиц, а также некоторые компании за рубежом и впервые касаются ограничений в сфере судоходства. Мария Захарова подчеркнула, что видит в этом безоглядную солидаризацию Японии с так называемыми единомышленниками в Евроатлантике, зацикленными на идее нанесения России стратегического поражения. Президент Владимир Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки, посвященной языкам народов России. С инициативой выступил учитель года Глеб Фомин. Он предложил создать единую цифровую платформу, где преподаватели родных языков смогут размещать и использовать готовые уроки, аудио- и видеоматериалы, материалы по истории народов, а также игровые технологии и другой образовательный контент. Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, заявил, что это предложение без всяких сомнений будет поддержано. Издательство «Просвещение» по предписанию ФАС снизило отпускные цены на 4 учебника по истории для 10-11 классов. Снижение составило от 37 до почти 45%. Это стало результатом второго предписания регулятора, согласно которому стоимость учебников не должна превышать совокупную сумму расходов на производство и объем прибыли, необходимый для реализации продукции. В компании отметили, что участвует в переходе системы образования на единые государственные учебники. Как партнер государства, для них принципиально важно, чтобы учебники были доступны каждому школьнику, независимо от региона. В МВД рассказали, как подросткам распознать телефонных мошенников. Приказной тон во время разговора с неизвестным должен стать сигналом прекратить общение, положить трубку и проверить полученную информацию. Сам звонок не является приказом и не является основанием к действию. Это всего лишь способ получить определенную информацию, а мобильный телефон остается одним из основных способов, с помощью которых мошенники реализуют свои схемы. И видеоблогер из Лос-Анджелеса создал рабочий костюм Человека-паука. Он позволяет подниматься по вертикальным поверхностям, используя специальный материал, навеянный строением лап гекконов. Покрытие не работает как обычный клей, но начинает цепляться за гладкую поверхность при приложении нагрузки, а сцепление обеспечивают микроскопические структуры, создающие множество точек контакта. На разработку ушли десятки тысяч долларов и множество прототипов, и в результате изобретателю удалось подняться по стеклянному фасаду здания высотой около 12 метров. И о валюте на завтра: доллар 84 рубля и 93 копейки, евро 95 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Уверенность в своих силах многого стоит, как сказала героиня этой песни Сандры. Мы будем вместе. We'll be together. И все тут сказал, как отрезало. Хороший пример всем сомневающимся. А то некоторые думают, кажется, вот он или она. Тот самый или та самая единственная. А потом оказывается, что надо было меньше думать. Надо было действовать. 20 часов 19 минут, время московское, вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире лучшие музыкальные хиты Bad Boys Blue, Леонида Агутина и Джо Кокера. Оставайтесь с нами.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 4. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: спать, это, конечно, здорово, друзья. А вы пробовали просто лежать в темноте и думать обо всем на свете? Это же так увлекательно. Прошу прощения у тех, кто страдает бессонницей, а вот те, кому есть чем заняться ночью, как герои этой песни группы Bad Boys Blue, например, уверен, со мной согласятся. Я, Олег Орлов, желаю всем приятного музыкального вечера. Через несколько минут будем подпевать на Retro-FM Сиси Кетчи Игорю Иванову в столице 2034.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Не думаю, что по понедельникам, тем более на фоне завершившихся выходных, многих потянет в пляс. Но те, кому по большому счету все равно, какой день недели на календаре, наверняка предложение потанцевать примут, не раздумывая. Было бы настроение хорошее, с которым всегда готовы помочь Ретро-ФМ. Без 12:09 в Москве с 21:00 до полуночи будем отдыхать на вечеринке Ретро-ФМ под танцевальные суперхиты последних десятилетий в уникальном миксе. Встречайте Тимура Соколова, танцуйте на здоровье. Друзья, ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Hands up! Поднимаем руки вверх и танцуем до упаду, а если быть точнее, то до полуночи. Ну а сразу после, со спокойной душой, уставшим от танцев телом, упадем в кроватку и будем спать без задних ног. Ну а пока зажигаем, друзья, впереди 2.5 часа танцевальных хитов в режиме нон-стоп. Сиси Кейчи, Дана Интернешнл уже скоро. Меня зовут Тимур Соколов, этим вечером танцую вместе с вами.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 4. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

Мистер Живаго, Celebrate the Love. Празднуем любовь, празднуем вечер понедельника, который, вопреки стереотипам, тоже бывает легким и приятным, если провести его на вечеринке в Retro FM под лучшие танцевальные хиты, которые я тут свожу для вас вживую, для того, чтобы вы танцевали. Только попробуйте у меня не зажигать. Зря стараюсь. Donna Summer, Capital Cities, Gibson Brothers. Все они здесь уже совсем скоро.

0: если тонуть, то только в танцевальной энергии. Летучий голландец залетал на вечеринку Ретро ФМ вместе с Аленой Апиной и обещал еще раз как-нибудь объявиться. Ну, а мы, собственно, всем рады. Двери нашего танцпола открыты для всех, и мы всем говорим добро пожаловать на вечеринку Ретро ФМ. Виктор Салтыков и Софи Элис Бекстер. Далее продолжаем танцевать.
1: Реклама.

Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Если в вашей жизни есть Retro FM, то жизнь ваша будет, как эта песня, прекрасна и зажигательна. Wonderful Life, Black на вечеринке Retro FM. Далее Вакан Диос и Эдди Хаттингтон, а еще Газмановы, младший, старший, танцуй, пока молодой.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 4. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейлин и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
8: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто». Выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто». На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Нет.
15: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
16: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
17: Retro FM.

0: I wanna hear your heartbeat. Хочу слышать твое сердце. Гимн кардиологов на вечеринке Retro FM. Если ваш пульс немного учащенный, не переживайте. Просто парни со своей задачей успешно справились. Bad Boys Blue только что. Продолжаем зажигать. Впереди свежая порция танцевальных хитов. Дмитрий Маликов, Рефлекс, Озон уже скоро. Остаемся на танцполе.
1: Реклама. Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

все вернется, все хорошее обязательно вернется. И вечеринка Retro FM не исключение, тоже к нам вернется через пару минут. The Passengers и демо впереди, а еще в финале часа поставлю один из своих любимых хитов. ППК, Resurrection, совсем скоро. Обязательно дождитесь, это будет по-настоящему космическое удовольствие.

0: Эта песня взорвала чарты в 40 странах и мгновенно стала главным хитом мировых танцполов. Собственно, таковым и остается до сих пор, а потому и звучит на главной вечеринке страны в эфире Retro FM. Can't get out of my head. Кайли Минок только что в ваших колонках. Далее Cards Against Queen и Леонид Агутин. За пультом Тимур Соколов. Продолжаем танцевать. Всем пламенный жаркий привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 4. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 9 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Новый Tenet T4L уже в Диалог Авто. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Всего от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Ждем за Tenet в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
0: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. 12+.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

прощаться и говорить друг другу до встречи. Пока еще рановато. Заявленные до полуночи выдерживаем по графику, так что танцуем дальше. До встречи с новой порцией хитов. Пару минут, впереди очень жаркая подборка. Скэтмен Джон, Руки Вверх, Милен Фармер, Татьяна Овсиенко, Виктор Салтыков. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Мен Май зажигают на вечеринке Retro FM Дуби Дуб. Один из главных хитов этого коллектива, который изначально назывался Super Sisters, потому что две солистки этого дуэта родные сестры. Далее в нашем миксе комбинации Gypsy Kings, ну а красивую танцевальную точку сегодняшней вечеринки поставит Boston с хитом One in a Million.

It must have been love. Ну, о чем же еще, кроме как не о любви, петь ночью? 20 минут первого в столице. Далее с нами Владимир Высоцкий, London Beat. Всем, кто не спит, пламенный привет и отличного бодрствования компании Retro FM.

пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Да, будет вам известно, что Билли Джоэл назвал клип на эту песню своим любимым видео, возможно, потому что в нем он не просто поет, а говорит то, что действительно важное. Matter of trust, вопрос доверия, в любви, понимается в этом музыкальном творении. И надеюсь, что в вашей жизни этот вопрос не стоит на первом месте, ну и вообще не актуален. Что будет у нас актуально в ближайшие 10 минут? И, конечно же, лучшая музыка, яркие ее представители. Парадисио, Пол Янг и группа «Секрет». Уже скоро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.

0: Название песни полностью соответствует ее содержанию и, самое главное, настроению. «Байландо». Я танцую, а значит, танцую все вокруг. Ну, те, кто не спит, так называемые ночные птицы. Константин Никольский продолжит тему через пару минут. Это «Ретро-ФМ». Всем доброй ночи.
1: Реклама.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле «Волга К50». Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

сходили в гости к Элис, вот неплохо посидели, поели, попели. Ну и продолжим наши ночные похождения по друзьям нашим, музыкальным Gypsy Kings уже нас ждут. А еще полетаем в облаках вместе с группой «Браво» совсем скоро.

0: А то, конечно, никуда. Даже спать невозможно без любимой девушки. Физически, конечно, можно, но очень сложно. Лежишь, думаешь, там, нагоняешь себя всякими дурными мыслями. А когда любимая рядом, сердце спокойно, душа тоже. В общем, благодать. Девчонки, спасибо вам за то, что вы у нас есть, а иначе без вас мы просто сошли бы с ума, как в песне «Crazy» от группы «Aerosmith». Услышим ее уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: А вот и я что-то соскучился по дому, пожалуй, пойду. Ну, а вы не расходитесь, вас впереди ждет очень много хорошей музыки. Сандра, к примеру, с хитом Innocent Love. И Демис Русос, песня, в названии которой и слова моего прощания с вами. Goodbye, my love, goodbye. Тимур Соколов был здесь. До завтра, пока.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но вы как знаете, друзья, я считаю, что 2 часа и 20 минут, ну хорошо, почти 20 минут, весьма подходящее время для того, чтобы признаться в любви, причем сделать это максимально музыкально, как сделал это в свое время Глен Медейрос. Меня зовут Андрей Мареев, всем желаю доброй ночи помимо этого. И расскажу, что в ближайшие минуты здесь, на Retro FM, услышим группу Status Quo, ансамбль «Веселые ребята» и дуэт «Roxette». Доброй ночи вам, здравствуйте.

0: сделать так, чтобы чужая песня звучала круче, чем оригинал, сделать ее практически своей, это дано не каждому артисту. Группа «Status Quo» сделать это удалось. 2:35 в столице. Доброй ночи вам, друзья. Всем отличного настроения. Совсем скоро услышим группу «Savage Garden», Барбару Стрейзанд и Юрия Лозу на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

увлекательнейшее ночное путешествие до Луны и обратно. Вот то, к чему может привести необузданная страсть. Savage Garden на Retro-FM. 2 часа и почти 50 минут. Дальше услышим одну из лучших, я считаю, песен в репертуаре Криса Ри и Льва Лещенко с его бессмертным «Лайла».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.